0: конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Nat King Cole. Love.
1: L is for the way you look at me. O

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1989. Тина Тёрнер. «I don't wanna lose you».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Кайли Миноук. «Can't get you out of my head».

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2007. Риана и Джей-Зи. «Umbrella».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Солнце и плюс 18 днем. На пике прогрева воздуха – это главное из прогноза погоды на сегодня для столичного региона. При этом на завтра синоптики обещают тоже без осадков и уже до 21 градуса тепла. А в пятницу днем по прогнозам снова должно быть плюс 18, но могут пройти дожди. Правда, небольшие.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
4: В Москве 7 часов утра. Денис Лезин и новости, как всегда, на старте и утро, и часа поприветствую.
2: Да, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Давайте с автотематики начнем. Водители в России смогут предъявлять права с помощью цифрового ID в мессенджере Макс уже этой осенью. Это самая ближайшая перспектива. В правительстве уточнили, сейчас прям завершается техническая подготовка этого сервиса. Запуск запланирован до зимы. В целом, на сегодняшний день вообще цифровым ID в Максе пользуются по регионам уже, на самом деле, где-то примерно 9 миллионов человек в стране. Получается, после анонса властей таковых явно будет теперь больше именно со стороны автовладельцев. Напомню, что правительство постановление, которое официально разрешает права предъявлять и свидетельство о регистрации транспортного средства именно в МАКСе через сервис цифровой ID уже официально приняло. Эти электронные автодокументы можно будет использовать по желанию в дополнение к документам бумажным. У кого iPhone и вы еще не обновлялись вдруг до последней версии ПО, это iOS 27, пока не спешите это делать, по крайней мере, потому что пошли такие негативные сообщения, что это обновление вызывает массовые сбои на американских смартфонах, которые при этом работают именно у нас в стране. Айфоны начинают работать, мягко скажем, некорректно, то есть некоторые наши сервисы вообще пропадают из памяти этих гаджетов. Часть российских приложений исчезает и больше не скачивается уже. Другие открываются, но с какими-то ограничениями, допустим, то фото нельзя отправить, то нельзя удалить сообщение и так далее. Даже при подключенном интернете некоторые приложения не срабатывают, и при этом после обновление айфонов до iOS 27 в России. Искусственный интеллект Apple начинает не справляться с обработкой снимков. Голосовой помощник Siri перестал понимать русский. Еще новости о технологиях, но тут вообще без негатива. Из Китая новость. Именно в КНР запустили официально, заработал первый в мире завод по производству гуманоидов. Будут делать там до 10 тысяч человекоподобных аппаратов в год. Причем производство почти полностью автоматизировано. Мало того, китайцы там даже внедрили принцип «роботы собирают роботов». И не только собирают, но и перемещают, а потом складируют. Это первая такая фабрика в мире. Она выпускает нового гуманоида одного всего за 10 минут. Вот такие реалии, вот такая скорость. Чтобы был понятен при этом масштаб, в Китае в целом только в этом году выпустили уже почти 700 тысяч штук промышленных роботов. Что касается России, тут напомнить надо, что у нас такое производство просто в мини-формате. Действует прежде всего в Перми. Именно там производят наших автономных сервисных роботов, ну, в том числе, естественно, человекоподобных. Их по стране можно встретить в общественных пространствах. То есть наши гуманоиды работают как консультанты, промоутеры, гиды, администраторы, консьержи в банках, музеях, торговых центрах и госучреждениях.
4: Ну, пройдет еще лет 20, и робот Лизин нам новости принесет.
2: Кстати, не исключено.
4: Ждем.
2: И сделаем

добрым утром, друзья. Здравствуйте. Добрым. Это среда, это 16 сентября на календаре. И, как всегда, замечательное утро впереди. У нас с вами 4 часа на прекрасную музыку, на игры. В том числе сегодня новая, прямо такая игра будет. Ой, дождитесь обязательно. Ну и, конечно, ваши чудесные истории в рубрике «Игре мой саундтрек».

0: И, как всегда, тема.
1: Да, мы приглашаем вас в наши социальные сети. Удивились мы новости, мол, в Южной Корее из-за аномальной жары, ну, во-первых, вспоминается жара, хотелось бы потеплее, да, выпустили приложение, ребята, для поиска тени. Понимаете, они тень ищут через приложение. И решили мы сегодня у вас спросить, а каких, собственно, приложений вам не хватает в вашем смартфоне?

0: их Lifelines на Радио 7 на Семи Холмах. Вот у Светы на руке наверняка тоже линия такая есть. Есть жизни, там ума, судьбы. Ну, вот у нее судьба рассказывать нам, что мы могли с вами проспать и что посмотреть в сети. Утро на Семи
1: Холмах. Очень интересное исследование тут вышло, и, конечно, его все обсуждали, потому что многие люди работают, и многих это исследование касается. Итак, смотрите, 20% россиян работают в токсичной атмосфере. В токсичной, собственно, показало исследование. Более того, с признаками, ну, такой нездоровой рабочей среды сталкивается большая часть работников. Это почти 70%, да. В общем, они получают задачи без конкретных критериев. Знакомо? Сделай то, не знаю что.
0: В этом смысле, знаете, чуть-чуть скажу, мы можем позавидовать

0: ну, какого-нибудь токаря или слесаря. Вот он выточил гайку, там, например, 6 сантиметров. Все, 6.
1: У него
0: 6.
1: Критерии
0: какие
1: четкие,
0: вопросы?
1: Да.
0: А он: ой, вы знаете, эта шутка не смешная была. Ты говоришь, да, она смешная. Нет, она была не смешная. Ну нет, ладно.
1: Так.
0: А токсичный таксист. Как тебе такое словосочетание?
1: Звучит, мне нравится. 68% работают в условиях жестких дедлайнов.
0: Ой, тему сделаем из этого, прям чувствую.
1: А 60% сталкивались со злоупотреблением полномочиями. И я тут, когда эту новость увидела, я по коллегам поспрашивала, мол, ребята, вот вы как считаете, вы в токсичном коллективе работаете или нет? И многие сказали, что нет. Но есть у меня мысль, что если мы считаем, что работаем не в токсичном коллективе, значит, токсики — это мы.
0: Ура!
1: Да!
0: Ура! А может быть, ты вышла из кабинета, она дверь закрывает, говорит, вот эта Молодцова с ума сошла уже, ходит со своими бредовыми вопросами, надоело.
1: Согласна.
0: Может быть и так. Но, ребят, глаза не сказали, и на том спасибо.
1: Да. Так, премия Эмми.
0: Так, это все шутка, кстати, была. Это вообще, ну, у нас нет такого, серьезно.
1: Да у нас хорошо.
0: Все молодцы, слышите? Все молодцы. Все, кто готовит, все молодцы.
1: Денис, ты не токсичный.
0: Все лучшие.
1: Так, обсуждаются, конечно, сериалы и так далее, потому что премия Эмми, собственно, прошла вчера. И победителем, ну, во многих номинациях стал сериал, ну, там тотальный просто разнос на Эмми. Это «Бухта вдов». Забрала 14 статуэток.
0: Ничего,
1: ребята,
0: себе.
1: 14 — это очень много. Что я выяснила? Что все 10 серий первого сезона уже лежат в бесплатных кинотеатрах, причем в хорошем дубляже. Ну и вот по вайбу это такая шикарная смесь жесткого фолк-хоррора, черного юмора и атмосферы Твин Пикса.
0: А сколько серий?
1: Ну, пока только первый сезон, и вот, собственно, 10 серий. 10 а что будет дальше,
0: сезон.
1: Да.
0: А уже зарядили второй сезон?
1: Да. Будет, будет.
0: Надо срочно смотреть первый. Тут бы еще до Теда Ласса добраться.
1: Я согласна.
0: Где время найти?
1: Так, кринж, рофл, инфа, лол, имба. Я не сошла с ума. В общем, эти слова стали самыми раздражающими словами повседневности для россиян. Там еще были вот наши любимые с тобой суффиксы, потому что вот кушать, что-то еще такое уменьшительно ласкательное. Там большой список. А я вот, ты знаешь, когда эту новость прочитала, ехала и думала, а у меня нет слов, которые бы меня бесили. А у тебя есть?
0: Ну, кринж мне тоже не нравится.
1: Не нравится.
0: Но это, к счастью, мне больше не нравится, когда, например, ну, когда дети говорят, да ради бога, пожалуйста, это их среда. Когда взрослый человек говорит кек, я думаю, нет, ну это не...
1: А что такое кек?
0: Ну, это, мол, смешно было.
1: А, ладно.
0: То есть, ну, вот это немножко не то. А в остальном, да, пожалуйста, пользуйтесь. Все равно вы должны понимать, что эти слова уйдут, и их больше не будет там через 10 лет, их никто не вспомнит. Хотя вот какое-то слово, ну, чувак, слово же осталось у нас.
1: Осталось,
0: до сих пор как-то в среде. А когда-то там в 70-е в нашей стране, ну, что это было за слово?
1: Так, можно еще добавлю одним предложением, просто одним.
0: А
1: тебе
0: что?
1: Тебе понравится. Ну, тебе
0: ты
1: понравится.
0: Ты же токсичный, добавляй.
1: Ладно. В Якутске выпал первый снег. Все.
0: Ой, братья и сестры, наши вам соболезнования вообще. Ну, тут Света приехала сегодня утром на работу и говорит, там плюс 8, мужчины, как ехать? В Якутске выпал первый снег. Ой, снеговичка там в виде семерки слепите за нас. Большой вам привет.

0: Ace of Base и The Sign на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, мы сейчас про знаки судьбы, точнее о том, что нам звезды на день грядущий обещают.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня окажутся в ситуации, где придется действовать мягче, чем хочется. Овны, львы и стрельцы, не рубите с плеча. Возможно, именно уступка позволит вам сохранить гораздо больше влияния, чем открытое давление.
0: Знаки земли. Вы сегодня можете получить возможность узнать о человеке то, чего он никогда не рассказывал вам напрямую. Тельцы, девы и козероги, отнеситесь к этой информации бережно. Доверие легко получить случайно и, конечно, трудно вернуть.
2: Знаки воздуха. Звезды советуют вам присмотреться к собственным формулировкам. Близнецы, весы и водолеи сегодня могут запутаться в словесной эквилибристике и упустить шанс. Помните, господа, краткость – сестра таланта.
0: Ну а знаки воды сегодня почувствуют гордость за человека, которому они когда-то помогли совсем немного. Раки, скорпионы и рыбы. Его успех напомнит вам, что даже небольшое участие иногда необходимо.
1: Утро на семи холмах.

0: Ванда и Hey That I Made You Love Me на радио 7 на 7 холмах. Что впереди? Ну, разумеется, лучшая любимая музыка. И совсем скоро с нами Эрика. И вот уже Крис Ри через пару минут. 7.19 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Остановись. Выдохни. Услышь себя. Белькорпа. Премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы. Душ Шарко. Современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Белькорпа.ру.
7: Новое направление аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
8: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
9: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
10: Радио 7.

0: Эрика и I Don't Know на Радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Рассказываю. Алфавиль очень скоро. И Йоханна, и тот самый хит Is It True ближе к финалу часа. А уже через пару минут Cardigans. Половина восьмого в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Среда в погодном плане станет не самым жарким, но самым солнечным днем недели. Метеорологи, потому что на сегодня прогнозируют чистое небо, показатели днем на термометрах до плюс 18 градусов. Ну и в целом до конца этой недели прогноз для Москвы и для Подмосковья очень благоприятный. Ближайшие осадки, например, небольшие, анонсировали лишь на пятницу, а сегодня-завтра и еще в субботу-воскресенье дни должны быть сухие, комфортные, теплые. Если сегодня воздух прогреется до 18 градусов, то на завтра, допустим, синоптики пообещали дневную температуру уже на уровне плюс 21. Ну и, в принципе, до понедельника днем на термометрах должны быть цифры как раз около плюс 20. На портале «Активный гражданин» запустят голосование, чтобы жители Москвы выбрали название для нового пешеходного моста, который открыли накануне в центре на Болотной набережной под Малым Каменным мостом, соединив с его помощью участки Болотной в единый пешеходный маршрут. Благодаря новому переходу вдоль воды путь там стал бесшовным, то есть со стороны Кремля не надо больше выходить к свету форум на улице Серафимовича, ждать, время терять, а можно напрямую идти под Малым Каменным мостом с Болотной площади на площадь перед кинотеатром «Ударник» и ГЭС-2. Ну а дальше можно на Якиманскую набережную, к парку Горького, на Воробьевы горы и так далее. Завершили проходку левого тоннеля на участке от станции «Остров мечты» до станции «Кленовый бульвар». Это касается будущей Бирюлевской линии метро. При этом метростроевцы прошли очень сложный участок прямо под Москвой-рекой длиной в 200 метров. Эта ветка с 10 станциями, напомню, в итоге улучшит транспортное обслуживание сразу миллиона москвичей из 8 районов столицы. Линия пройдет от ЗИЛа до Бирюлева Западной и Восточной. В составе новой Бирюлевской линии длиной 22 километра откроют станции с пересадками на МЦК, Большую Кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого ЖД направления. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, из главных по протяженности заторов сейчас на 7.30 утра надо отметить Московскую кольцевую на северо-западе. Вот там проблемы с трафиком в обе стороны между Дмитровским и Волоколамским шоссе. Также битком практически все подъезды из области к столице с востока. Особенно сложно на Щелковском и на Ярославском заторы от города Королев и вплоть до Ростокина. Пока по московской информации все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Cardigans и Love Fool на Радио 7 на Семи Холмах. 7.36, кстати, в столице. Что касается времени, значит, самое время зачитать первые комментарии по теме.
1: Мы сегодня размышляем на тему того, каких приложений нам с вами не хватает в нашем смартфоне. Есть у меня, правда, предположение, что эти приложения существуют. Ну, то есть, ну, мир вот этих самых приложений, он огромен, огромен. И иногда ты думаешь, вот бы стояло в телефоне что-то эдакое, а оно, оказывается, есть. Кто-то вот пишет и говорит, что не хватает домашней аптечки. Должно уже быть такое приложение?
0: Есть такое приложение.
1: Есть?
0: А ну, единственное, нет, конечно, нет. У меня по фармакологии была пятерка, когда я учился, поэтому не ставил.
1: Как ты следишь за тем, сколько у тебя лекарств дома, заканчивается срок годности или нет, пора
0: бежать
1: в аптеку?
0: Свет, мне пока 46, а не 64. Пока нормально все. У меня есть там два препарата. Все хорошо. Но почему таких приложений нет? Ну, кстати, скажу, потому что люди начнут заниматься самолечением, а приложение там что-нибудь нарекомендует. На самом деле, когда говорят, что только по рекомендации врача, именно так это и работает. Классный запрос от Натальи. Пишет, очень хотела бы приложение по чтению мыслей животных. Иногда собака смотрит так, что вот, видимо, хочет что-то умное сказать. А может, в голове у нее только один примитив, типа, дайте что-нибудь поесть. Ну, так кошки обычно думают. Они тебя идут разбудить, только чтобы ты их кормил. А собаки и поговорить хотят, и хвостом велят. Какое-то было, кто-то разрабатывал приложение, реагирующее на лай собаки. Что-то было такое.
1: А было бы интересно, представляешь, дома у тебя канарейка, понятия не имеешь, о чем поет, наводишь камеру смартфона на птицу или записываешь видео, и тебе вот как переводчик, ну, как бы переводит то, о чем, собственно, птичка пела. Да классно.
0: На эту
1: же
0: тему есть мем очень смешной. Сейчас, если я найду цензурную его версию, я в нашей соцсети загружу.
1: Хорошо.
0: Посмотрите. Он очень смешной.
1: Я тут спросила у искусственного интеллекта, ну, общаюсь, у меня больше не с кем поговорить, периодически бывает. Каких приложений действительно, даже не так, какие приложения из каких сфер в России считаются самыми-самыми популярными? Ну, конечно, соцсети. Вот это бесспорно на первом месте. А знаешь, что на третьем? Вот после двух самых известных соцсетей на третьем месте стоят маркетплейсы. Наши любимые. Наша черная дыра в семейном бюджете. А вот на четвертом и пятом все, что относится к картам. Ну, то есть люди довольно активно этим пользуются, выстраивают маршруты всячески, да, общественный транспорт и так далее. Кстати, очень удобно. Ну, правда.
0: Дмитрий хорошее такое предложение сделал. Прямо заявка на победу. Он пишет, я бы очень хотел приложение в телефон под названием «Генеалогическое древо», потому что мне очень интересен раздел «Ваша родня из списка Forbes». Дима, ну отлично. Здесь же Андрей пишет, мне не хватает нормального какого-нибудь сайта, где с телефона можно запустить эфир без рекламы, слушать Радио 7 и время не тратить. Радиохаб, пожалуйста, вам.
1: Так есть же, да, работает.
0: Вообще любые платформы, заходите в любой магазин приложений, пишите «Радиохаб», потом просто заходите, нажимаете «Плей», «Радио 7» в вашем телефоне, где бы вы ни были.
1: У меня была история, кстати, на Пхукете. Мы познакомились с девушкой, она живет уже порядка 3 лет в Таиланде, и что-то разговорились. Я сказала, где работа? Она говорит, господи, это же моя любимая радиостанция. Я, говорит, когда бываю в России, всегда слушаю ее. Я говорю, леди, не надо скучать. Вот, пожалуйста, «Радиохаб». И каждое утро мы с вами на связи. Она была очень довольна.
0: А в Тае можно было сказать «Леди Бой». Так, ну еще классное сообщение от Лилии. Мне бы переводчик с молодежного на русский. А то дочери только 7, а я уже иногда не понимаю, о чем она говорит.
1: Хорош!

0: Алфавили Бигин Джупен на радио 7 на 7 холмах. В столице 7.46, самое время кого-то с чем-то поздравить. Утро на 7
1: холмах. И пойдем уже по классическому сценарию. Буду перечислять фильмы, попробуйте угадать, о каком актере речь.
0: Началось.
1: Итак, да. Ну а что, давайте поразвлечем. Не выговорила. Американский актер и сценарист, бывший профессиональный боксер. Круг сузился сильно. Лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на премию «Оскар». Итак, перечисляю. Угу. Какой-то хочется не очень известный сначала назвать. «Бойцовая рыбка».
0: Нет.
1: Нет, никак. Хорошо, тогда «Сердце ангела».
0: Нет.
1: Хороший фильм «Пьянь» 87-го года. Нет, никак пока.
0: Я в школу ходил.
1: Понимаю.
0: Не близка пока была тема.
1: Ну ладно, тогда фильм «Рестлер».
0: Хорошо, Алексей Рудковский написал, что это Микки Рурк.
1: Да, это абсолютно правильно.
0: И следом прям Илья написал просто через секунду «Микки Рурк». У Микки Рурка сегодня день рождения, друзья.
1: Да, да, да. И фильм «Рестлер» можно вспомнить. И, конечно, 9.5 недель. Ну и отдельно хотелось бы отметить его работу в «Железном человеке 2». Причем, знаете, что интересно? Он специально ездил в Россию, посещал тюрьму Кресты, изучал русскую культуру с акцентом, чтобы лучше передать образ своего героя. Ну, то есть он же там играл русского персонажа, да, с холостами вот этими. Ну, так вот. И неоднократно уже по прошествии фильма заявлял, что был разочарован работой студии, так как большую часть глубоких драматических сцен с его персонажем вырезали в угоду динамике и вот этому блокбастерному формату. А еще критиковал фильм за то, что в нем нет места настоящей актерской игре, называл бессмысленными комиксами все эти вот эти киновселенные. Ну, в общем, там досталось всем после того, как он в этом фильме снялся.
0: А как будто фильм «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» — это прям высокоинтеллектуальное что-то. Ну, Микки,
1: лукавит. Так, что интересно, в 90-х годах Рурк разочаровался в Голливуде в целом, решил исполнить давнюю мечту, ушел в профессиональный бокс. И на ринге он провел около десятка боев и не потерпел ни одного поражения.
0: Отбился-то с кем?
1: Ну, с разными профессиональными людьми. Ну как ты, ну я же не знаю, могу, конечно, погуглить и перечислить тебе весь список тех, кто выходил на ринг. Но в целом поплатился на самом деле за это все здоровьем. Ну, конечно, профессиональный спорт тут уж никуда не деться. А что еще интересно, он обожает собак. Вот уже второй день подряд мы поздравляем актеров, которые очень и очень любят собак. И в разное время у него жили по несколько, причем маленьких собачек, которых он брал с собой на съемочной площадке и светские мероприятия. Представляете? Ну вот представляете, такая махина, ну он боксер, ну уж мышцы. И с маленькой собачкой трогательной.
0: Ну, самое крутое, что Микки до сих пор считается секс-символом. И вот те фотографии из его молодости, девчонки молодые сейчас постят в соцсетях и говорят, а, мужчины
1: да
0: были в те времена.
1: Да красивый же вообще он.
0: Ну, в общем, время редко кого украшает, да. Женщины некоторые потрясающие остались и даже лучше выглядят, чем в молодости. А вот Микки именно тех времен, это, конечно, безусловный секс-символ поколения. Микки Рурка, с днем рождения. Если у вас сегодня тот самый праздник, от души присоединяемся, всей стороной вас поздравляем. Утро на семи холмах. Дмитрий.

0: Йоханна и Виза Тру на Радио 7 на Семи Холмах и 7.52 в столице, друзья. А что впереди? Наша новая игра Grand Deluxe, где мы разыгрываем крутые призы для того, чтобы вы отдохнули и получили невероятные впечатления в отеле «Карлтон». И вот сегодня вы можете выиграть посещение «Карлтон Спа» и расслабляющий массаж для двоих. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Всех с добрым утром!
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть.

0: все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Утро на семи холмах.
8: Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Солнце и плюс 18 днем. На пике прогрева воздуха – это главный из прогнозов погоды на сегодня для столичного региона. При этом на завтра синоптики обещают тоже без осадков и уже до 21 градуса тепла. А в пятницу днем, по прогнозам, снова должно быть плюс 18, но могут пройти дожди. Правда, небольшие.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. Денис Лезин и новости. Ходят парой всегда. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Правительство будет продлевать запрет на экспорт из России дизеля для производителей сразу до ноября. Сейчас пока, напомню, запрет этот действует только до конца нынешнего месяца, но пролонгируют, чтобы обеспечить, сообщается, поставки дизельного топлива далее по регионам. Изначально вообще вот этот временный, в принципе, запрет, как его объявляли на вывоз из страны дизеля, вводили ровно год назад еще, в том сентябре. Сначала для компаний, которые не являются производителями, то есть это трейдеры, и также для небольших НПЗ. Этим же летом распространили эмбарго, напомню, вообще на всех производителей дизеля, что есть в стране. Ну и параллельно также в России действует тот же самый запрет на экспорт бензина. Вот он установлен вообще сразу до февраля. Запрет на экспорт нефтепродуктов – одна, уточняется, из действующих и действенных опций по стабилизации отечественного рынка моторного топлива. Росавиация не собирается ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков на российском рынке. Как сообщили в ведомстве, вот этот вопрос в настоящее время не стоит в повестке ни у Минтранса, ни у Росавиации. Чартерные рейсы иностранных авиакомпаний к нам из-за границы выполняются на основании допусков, которые, собственно, Росавиация и выдает по запросу самих перевозчиков. Никакие ограничения по зарубежным чартерам вводить не собираются. Вот таким образом получается это ответ на предложение, которое, напомню, на той неделе прозвучало от Аэрофлота, доступ к чартерам иностранным компаниям. Как выясняли потом эксперты, это в том числе, чтобы оставить данные доходные авианаправления нашим компаниям. Оставили бы в покое наших меломанов новостями о концерте Kanye West в России. То будет, то не будет. Но покоя пока нет, потому что ситуация все еще подвешена. И настолько вот эти информационные качели задели народные музыкальные чувства, что подключились уже социологи. И вот на фоне новостей на возможном концерте, вот так давайте скажем, Kanye West в России, который пока противоречивой информацией сопровождается, прошел масштабный опрос среди граждан. Народ спросили очень просто, а есть ли вообще еще вера, что эта ситуация успешно закончится, или уже все? Нет. И оказалось, что история с возможным концертом Kanye West вызывает, вот теперь у нашей аудитории, всего лишь осторожный интерес, нежели уверенность. Четверть уже считает, что концерт в итоге вообще отменят, только 1-2 человека из 10 еще хоть как-то верят, что организационные вопросы будут решены, выступления не состоится. Больше всего, конечно, ситуацией, мягко скажем, недовольны те десятки тысяч россиян, которые оперативно расхватали билеты на концерт этого исполнителя в Питере. Ну, а потом началось то, что началось и продолжается, к сожалению, до сих пор.
3: Денис Витальевич, если бы вы спели этим людям что-нибудь из Kanye West, я думаю, они были бы рады.
4: Ладно. Ну, вот я так же знаю творчество.
3: Идите, готовьтесь. До встречи в следующем выпуске новостей.

0: Друзья, с добрым утром, здравствуйте, приветствуем всех. Вот за эти несколько секунд мы успели немножко почитать друг другу в лицо Канье Уэста. Ну, шутки шутками, на самом деле, та самая лучшая любимая музыка впереди. Действительно та, которую вы любите, та музыка, которая с вами каждый день и этим утром тем более. Также наша новая игра Grand Deluxe впереди с потрясающими призами. Чуть позже, заявки по-прежнему принимаем на сайте radio7.ru, ну и наша тема.
1: Да, конечно, мы приглашаем вас в наши, собственно, приложения практически, в наши социальные сети вас зовем, потому что сегодня обсуждаем, каких приложений вам не хватает в вашем телефоне.

0: Еще нам нужно приложение, которое бы крутило эту песню круглые сутки. Нажимаешь play to the moon and back без перерыва. 8.07 в столице, друзья. Какие приложения необходимы вам? Разбираемся.
1: Комментарии стоят очень близко друг к другу. Дмитрий пишет, интересное приложение было бы «Шазам людей».
0: Это как?
1: Я не знаю, не пояснил, но мне как будто бы кажется, ты вот наводишь на человека и сохраняешь себе на будущее. Ну, типа, он ничего так. А Джемы тут же. Доброе утро, любимое радио. Подожди. Радар по поиску вменяемого человека, конечно, классная идея, но хотелось бы получить и обратное приложение по идентификации невменяемых людей. Ну, правда, навел такое, он не очень. Проходим мимо. Ну, вот, правда.
0: Я вас умоляю. Кто из нас нормальный? Я часто спрашиваю, кто? Вы, что ли? Мы со Светой? Вообще нет. Павел Иванович вот серьезно заходит, и это очень хорошее предложение. Он говорит, нам сейчас всем не хватает в телефоне приложений, где понятным любому человеку словами или картинками будет описан алгоритм первой помощи.
1: О-о-о.
0: Потому что у многих из нас пробел в этих знаниях, а в критической ситуации некоторые готовы действовать. Но вот порядок оказания первой помощи не знают. Павел Иванович.
1: Это супер идея.
0: Шикарное предложение, да. Прием Геймлиха, там тот же, вот эти все вещи, да, это необходимо.
1: О чем ты сейчас сказал?
0: Это когда человек может подавиться чем-нибудь круглым маленьким, и вот его нужно сзади крепко обнять и в солнечное сплетение двумя крепко сжатыми кулаками надавить.
1: Все, поняла, поняла. Так, Маша пишет, если так фантазировать, то можно было бы приложение с телепортом и заморозкой времени сделать. Почему бы и нет?
0: О, телепорт, наша вечная мечта. Вот
1: конечно.
0: Прямо ждем. Так, что тут еще? Елена прям интересно писала, дочери с недавнего времени не хватает приложения для чтения и для книг. И она разрабатывает сейчас такие приложения.
1: О, это молодец.
0: То есть называется «Не можешь победить, возглавь».
1: Угу.
0: Классно.
1: А мне нужен радар потерянных вещей, пишет Татьяна. Бегаю по квартире, потеряла ключи, надо срочно уходить, не могу найти. Потом разжимаю руку, это классика. Вот ключи. Поиск телефона — это постоянная история. Просим друг друга набрать, но если стоит беззвучный режим, поиски продолжаются.
0: Еще бы, конечно, знаете, какое приложение? Глушить телефоны вокруг. Например, приходишь ты на концерт, и все достают, начинают снимать.
1: А ты нажал кнопку, и все.

0: Мэрайа Кэрри, «Touch My Body» на Радио 7. Ну и от шикарной Мэрайи к грандиозной игре.
1: «Гран-делюкс» на Радио 7.
2: Итак, господа, начинается наша игра «Гран-делюкс», где мы разыгрываем просто потрясающие призы. И все для того, чтобы вы отдохнули и получили невероятные впечатления в отеле «Карлтон». И сегодня... шанс выиграть посещение Carlton Spa и расслабляющий массаж для двоих есть у Антона из Москвы. Именно его заявка оказалась 7-й.
0: Антон, доброе утро.
3: Доброе утро, радиослушатели и любимые радиоведущие.
2: Вот вы знаете, Антон, что хочу сказать? На вашем месте должна была быть я. Честное слово, с завистью сейчас буду, собственно, вместе с вами играть.
0: Тогда, Антон, знаете, как можем поступить? Я вам сейчас быстро отправлю список вопросов, вы будете Свете задавать, и мы сейчас с ней сыграем, да? И вот вы как бы мой соведущий, а Света как будто бы дозвонилась. Можем такую хитрость сделать?
3: Конечно, отличный вариант.
2: Неплохо. Так, ну, еще тогда один вопрос. Если уже у нас приглашение в СПА на двоих, с кем пойдете? На себя,
3: с
2: конечно.
3: Супругой.
2: А, супруга есть.
0: Как ее зовут?
2: Ладно.
3: Елена.
0: Лена вообще в курсе, что вы сейчас, Антон, дозвонились на Радио 7 и постарайтесь выиграть те самые потрясающие впечатления.
3: Нет, это будет для нее сюрприз.
0: Еще какой, я хочу вам сказать. Еще какой. Ну, а теперь об игре. У нас есть факты об отеле Карлтон и о Карлтон СПА в частности. И сейчас Света задаст вам вопрос, даст к нему три варианта ответов. Вам всего лишь нужно выбрать правильный. Так как игра только стартовала, сегодня мы можем, ну, дать вам максимальное послабление. Один раз можно ошибиться. Это только сегодня. Завтра такого не будет. Да. Итак, Антон, вопрос.
2: Чем отель?

0: Эль Карлтон подтверждает свой культовый статус. Три варианта. Первый. Тем, что он является самым высоким зданием в центре Москвы. Второй вариант. Эталонным сервисом и расположением в сердце Москвы рядом с Красной площадью и Кремлем. Третий вариант. Тем, что в его холле ежедневно выступает президентский оркестр. Звучит красиво. Так.
1: Вот если я не ошибаюсь, он, по-моему, как раз в центре находится, возле Кремля где-то.
0: Вот. То есть вы какой вариант выбираете?
2: Второй выбираете?
1: Второй, да.
2: Хорошо, вот когда посетите, расскажите нам точно, насколько удобно было добираться.
0: Браво!
1: А, ура!
0: Все, справились, вы смотрите-ка, даже без подсказок. Супер, супер, мы вас поздравляем. Тут надо, наверное, говорить Антон и, как же назовут?
2: Елена.
0: Антон и Елена. Вы получаете возможность отправиться в Карлтон СПА. Сможете по-настоящему перезагрузиться и восстановить силы в окружении 12 роскошных СПА-пространств. Поздравляем.
2: Потому что если мужчина так радуется, да, Антон, представляете, что будет с вашей женой? Так, мы сейчас с вами прощаемся. Звоните Елене. Лена, как сказала Света, на ее месте, на вашем месте должна была быть она. Чудесные призы, друзья, завтра в это же время Grand Deluxe и Карлтон приглашает вас.
3: Grand Deluxe на Радио 7.

0: минуты. Сэр Элтон Джон, его Никита через пару минут, а затем Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». С добрым утром!
1: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
6: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в ГИТ.
8: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
9: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. И этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
10: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Застройщик АО «СЗ Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
12: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». ОГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
1: Радио 7.
13: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: 8:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
2: Всем привет. Доброе утро, город. На станции Мытищи Ярославского направления до конца этого года завершат полное обновление двух платформ и навесов над ними. В ЦППК уточнили, что работы ведутся на платформах 1 и 4. Меняют там брусчатку на гранит с тактильной линией безопасности, отремонтируют навесы над платформами, заменят систему освещения, установят новое ограждение и элементы визуальной навигации еще, которые помогут пассажирам быстрее путь находить к поездам и в город. А ремонт платформ 2 и 3 на станции Мытищи Ярославского направления — это перспектива следующего года. Начался набор школьников 9 классов на участие в новом сезоне городского проекта «Профессиональное обучение без границ». Эти занятия, напомню, проходят в мастерских и лабораториях колледжей в сопровождении наставников. Почти все время отводится на практику. Школьники посещают заодно мастер-классы и экскурсии на производствах, получают в итоге свидетельство о профессии рабочего или должности служащего. Новый набор девятиклассников проекта «Профессиональное обучение без границ» продлится, объявили в мэрии, до 20 октября. Подать заявку можно через личный кабинет на портале mos.ru. Ландшафтный парк создадут на Стилобате, одной из новых башен в Москве-Сити. Это окажется первый в столице общественный парк на высоте 6-го этажа. Парк входит в проект делового комплекса, который строят уже в Шелепихинском тупике. Анонсируют, что в этом высотном парке оборудуют в том числе зоны для спорта и для отдыха. В парке этом также на уровне 6-го этажа в новом небоскребе в Москве-Сити высадят и кустарники, и деревья. Ну и общественная зона — это в итоге будет доступна в том числе для посетителей нового делового центра. Завершат там все работы к концу 2029 года. Ну а теперь поизучаем ситуацию на дорогах.
3: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, если есть возможность, лучше в центр не выбирать. Ярославская, Ленинградская, Дмитровская шоссе.

0: а также Рязанский и Волгоградский проспекты. Это направление на 8.30 утра или полностью битком, или загруженное на большей части. Ну и кроме того, самые-самые заторы еще из области Домкат на Новой Риге, на Можайском, на Киевском и на Щелковском направлении.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Энрике Иглесиас, его супер-мелорадио на Радио 7 на Семи Холмах. Кстати, мы вам подсказали уже, какое полезное приложение позволяет вам слушать Радио 7 вообще без проблем, без рекламы и прочего. Радио Хаб качайте во всех магазинах приложений. Ну а мы вас спрашиваем, какого приложения не хватает в вашем смартфоне? Фантазируйте, и пусть историй будет чем больше, тем интереснее.
1: Да, ну и если вдруг вам думалось, что нужно приложение с русским языком, то нет, не надо. У нас есть Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И у нас на связи Екатеринбург, пишет Татьяна. Известно, что буква «Ё» появилась в русском алфавите относительно недавно, и были уже разговоры о том, чтобы обходиться без нее. Беда-беда, да. Ну а возможно ли это? Или без «Ё» наш алфавит много потеряет?
3: На эту тему, ну, чтобы так хорошо подробно ответить, нужно часа полтора. Есть у нас, можно?
1: Нет.
0: Для вас есть, начинайте.
1: Ладно.
3: Тогда, если очень коротко, буква «Ё», правда, самая молодая в русском алфавите, в конце 18 века появилась, и, видимо, из-за этого начертания не вполне привычного. Две точки, у нас нет букв с точками. Как-то вот она не стала в сознании носителя языка обязательной. Были попытки сделать ее обязательной, не увенчались успехом. Были попытки от нее отказаться, тоже не увенчались успехом. То есть, ну, вот такая золотая середина. Когда без этих точек слово нельзя понять, ставим. Ну, вот все-все, там, небом-небом. А когда можно понять слово, их, эти точки можно не ставить. Это прописано в правилах правописания. То есть, это не ошибка, если вы слово «ежик» напишете без точек.
1: Ежик. Да, ну, ладно.
3: Во взрослых книгах. А вот в книгах для тех, кто учит язык, для детей, для иностранцев, там употребление ее очень желательно, можно даже сказать, обязательно.
0: Спасибо огромное. Друзья, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7. Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама.
4: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.ком.
6: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
7: Я развиваю бизнес, а грузовичков бизнес планируют маршруты. Я открываю филиал, а грузовичков бизнес организует переезд. Я занимаюсь главным, а грузовичков бизнес берет логистику на себя. Заказ по телефону 8 499 700 10.

0: каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: Радио 7.

Леди Гага и Бруно Марс, их «Die with a Smile». Кстати, самая популярная песня, как говорят, взломанный Spotify. Spotify все скачали оттуда и сказали, что эту песню слушают чаще всего.

0: Ну а мы прямо сейчас отправляемся в путешествие во времени и в интернете. И что касается дуэтов и пар. Японские медики назвали преимущества для мужчин, находящихся в браке.
1: Так, записывайте.
0: Так вот, друзья, это сразу оговорка, это в Японии. Женатые мужчины в два раза реже, нежели холостые, имеют избыточный вес и связанные с его наличием заболеваний.
1: У нас, я думаю, наоборот.
0: Абсолютно
1: наоборот.
0: Да, там
1: наоборот. Не докармливают, а у нас, конечно, жены очень стараются.
0: Жены стараются, чтобы он сидел дома и за другими юбками не бегал, чтобы он сидел спокойно. Ну, там действительно была хорошая выборка, почти 500 человек исследовали, им было за 60. И, в общем, у половины диагностировали сахарный диабет, начинающийся там второго типа, а вот второй нет. А потом говорят, а кто из вас женат? И оказалось, что вот та половина, у которой диагностировали диабет из-за переедания, как раз-таки холостяки.
1: Вот как.
0: А тут
1: вот
0: наоборот.
1: Как.
0: И причем эта взаимосвязь только для мужчин. Почему-то в Японии женщины в браке не толстеют. Ах, это страна восходящего солнца, да? Ну вот удивительно. Я говорю, все наоборот, абсолютно наоборот. Ну и еще, давайте уж, раз начали умничать, 16 сентября шведские ученые опубликовали статью, где сказали, что сон в выходные не приводит к отдыху. То есть, если вы планируете выспаться на выходных, то есть, например, всю неделю вставали, там, в 4:30 утра, Свет, сейчас можно начать плакать.
1: Да, страдать буду, да.
0: И в общей сложности у вас получалось 5 часов на сон, не думайте, что если вы поспите в субботу и воскресенье по 10 часов, это вам компенсируется. Нет, так не работает. В общем, нельзя залеживаться в постели. Если, например, вы в обычный день спите 5 часов, в выходные, ну, 7, но не 10, не надо много спать, это так не работает. Организм думает, что мы куда-то там улетели в Австралию, что приходится много спать, смещаются часовые внутренние пояса, получается такой внутренний, как это слово, джетлаг.
1: Ой, не знаю, я люблю выходные поспать. Подольше, еще и днем прилечь.
0: Шведские ученые сказали, это нормально, но не надо 10 часов, там 11 спать, мол, впрок не получится. Вот такие были истории 16 сентября 2016 года. Все было такое умное, и заметьте, вот с нами никак не связаны. Мужчины у нас в браке толстеют, а на выходных мы стараемся отоспаться. А что сегодня произойдет в мире, о чем будет интересно рассказать через 10 лет, пока еще неизвестно.

0: это Big Mountain на радио 7 на семи холмах. 8.52 в столице. Друзья, минут через 15-20 наша рубрика «Игра. Мой саундтрек». Ваша история, связанная с какой-либо из песен «Радио 7». Рассказывайте нам эти истории. Лучшие прозвучат в эфире, и их автору мы вручим портативный фотопринтер. Крайне полезная вещь, чтобы сохранить воспоминания. С добрым утром всех-всех-всех.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
7: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Dacia Kelly. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
11: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
12: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен.

0: Доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Утро. На семи холмах.
5: Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Солнце и плюс 18 днем. На пике прогрева воздуха – это главное из прогноз погоды на сегодня для столичного региона. При этом на завтра синоптики обещают тоже без осадков и уже до 21 градуса тепла. А в пятницу днем, по прогнозам, снова должно быть плюс 18, но могут пройти дожди. Правда, небольшие.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
3: Девять часов утра в Москве.

0: Денис Лизин и новости, как всегда в это время. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Запретить выдавать любые, а не только льготные ипотечные кредиты на стройку индивидуального жилого дома без использования счетов эскроу. Вот это собирается сделать Центробанк. Цель, как заявляется, прекратить в принципе ситуации, когда из-за нерадивого подрядчика люди могут остаться без жилья и без денег, которые уже отдали строителям, но при этом остаться с ипотечным кредитом. При использовании эскроу застройщик, напомню, главное получает деньги покупателя только после завершения строительства. И это эффективно работает как в строительстве многоэтажек по стране, так и в сфере ИЖС. В рамках, правда, пока льготных ипотечных программ, где эскроу используется обязательно. Так вот, скоро это распространят не только на льготную ипотеку, а вообще на каждый жилищный кредит на частные дома по стране. В Ростехе назвали сроки передачи нашим авиакомпаниям лайнеров Superjet 100 с российским двигателем ПД-8. Это начнется со второй половины следующего года, то есть летом 2027 и далее. Тогда же, объявлено, перевозчики начнут получать и первые наши авиафлагманы. Это МС-21, тоже с отечественными двигателями, на сей раз это ПД-14. Кроме того, поставки еще Ту-214 авиакомпаниям начнутся пораньше, вот прям с нового года. А из самого ближайшего это первые Ил-114-300 полетят к перевозчикам. Уже в ближайшие несколько месяцев самый первый, по крайней мере, самолет планируют передать к зиме. Еще два в самом начале 2027-го. Получателем вот этих новых ИЛов окажется Архангельский объединенный авиаотряд. От авиатемы, если оттолкнуться, тут появился, в общем-то, такой финал истории с рождением на этой неделе чада прямо на борту авиарейса Красноярск-Новый Уренгой. Рожденному в небе мальчику, гражданину России дали необычное авиационное, давайте скажем так, имя. Его назвали АСАП. С одной стороны, международная аббревиатура ASAP, as soon as possible, означает как можно быстрее. Но, кроме того, на языке ненцев, ненецкой автономии, слово ASAP еще и переводится как мужчина. Поэтому, мальчик, поздравляем с таким прекрасным именем. Ну а что касается дел неавиационных и земных, тут прям отличились родители в Московской области. Ну, по крайней мере, я думаю, можно отличиться в любом регионе, но именно от властей Подмосковья пришло четкое известие, что пошел тренд на имена для новорожденных в честь героев турецких сериалов. Ну, например, мальчиков у нас все чаще стали называть Неслихан или Бурак. Да, это прям имена лидеры. Папа, мама, как говорится, Зимородка, постучись в мою дверь, и далее по списку насмотрелись. Но что касается классических вариантов имен, тут власти сообщают среди все-таки самых популярных для пацанов. Это Михаил, Александр, Артем, топ-3, потом Матвей, Тимофей. А для девочек уверенно лидируют имена София, Анна, Василиса, Мария и Ева.
0: Я прям точно помню, мы с Владимиром Пахомовым заговорили как-то на эту тему, и он сказал: ну, Бурак — это свекла в средней полосе России, да, ну, сахарная именно, а или красная, как-то так он объяснял.
2: Нам было бы лага.
0: Сын свеколкой можно звать, да? Классно.

0: Друзья, с добрым утром.
1: С добрым,
0: здравствуйте.
1: С добрым.
0: 16 сентября на календаре и среда. И что у нас для вас в этом часе? Как всегда, прекрасная музыка. Еще мой саундтрек, рубрика «Игра» и та самая история под какой-то суперхит «Радио 7», ну и, конечно, тема.
1: Да, мы приглашаем вас заходить в наши социальные сети, найти нас предельно легко. Ну, вбивайте там, где вы любите бывать, «Радио 7», и вот они мы, как я люблю говорить, да, вот они вы. Ну и все общаются. И, конечно, сегодня тема такая, ну, достаточно фантазийная. Вот просто подумайте секундочку, наверняка найдется ответ. Вот просто наверняка, какого приложения лично вам не хватает в вашем смартфоне?

0: Ой, а еще такое приложение, чтобы Натали Имбруглия в навигаторе пела тебе, через сколько метров повернуть направо или налево.
1: Налево
0: прям вот этим
1: приятнее
0: вот
1: будет.
0: С Натальей Имбруглией?
1: Ну да.
0: Вот муж бы тебе пришел и сказал: Света, ты знаешь, я с Натальей Имбруглией повернул налево. И что бы ты ему сказала? Я бы ему сказал: Дим, молодец, дай руку пожму. Утро на семи
1: холмах. Так, мы сегодня у вас спрашиваем, какого приложения не хватает вам в вашем смартфоне. Вы фантазируете, описываете, ну а мы с удовольствием читаем. Заходим, собственно, в наши социальные сети. Сообщений много, слушайте, какие молодцы сегодня. Причем некоторые на самом-то деле можно было бы реализовать. Вот одна из наших слушательниц пишет о том, что нужно какое-то приложение у тебя, да, как у пассажира, которое блокирует водителю такси все, что у него есть в смартфоне, кроме навигатора.
0: А что
1: чувствуешь,
0: так?
1: Болит. Ну, а потому что многие водители разговаривают по телефону, разговаривают онлайн, разговаривают по видеосвязи, пока тебя везут. А ты такой сидишь и слегка молишься. Такой,
0: слушают не то радио.
1: Например,
0: это я про сегодняшний свой приезд на работу.
1: Нужно приложение, чтобы ты садился в такси и нажимал кнопку, и только радио 7 играло водителя. Хорошо?
0: Это мысль отличная. Ну. Отличная. Алена, необходимо приложение, которое бы издавало СОС при встрече с подлыми людьми. В последнее время это крайне необходимая вещь.
1: Угу.
0: Это, наверное, тот вариант. Вот, Ален, у нас уже предлагали Шазам для людей. То есть, да, понять, как они звучат. Есть ли смысл с ними связываться? Может, что-то такое?
1: Два классных приложения вот придумывают Юлия и потом Анастасия. От Юли сообщение. Я бы не отказалась от такого приложения. Это вот когда ты подходишь к холодильнику после 18, и оно сразу блокирует его и грозным голосом кричит: Юля, хватит, иди лучше спортом позанимайся. Ну и от Анастасии еще я бы хотела, чтобы было приложение, которое записывает мои сны. Человечество стольких блокбастеров лишилось, потому что я их забыла. Это круто.
0: Вот
1: представляешь,
0: это
1: ты просыпаешься,
0: да.
1: Ты просыпаешься, и можно пересмотреть.
0: Это заявка
1: класс
0: на победу просто с большой буквы. Это абсолютная
1: круто.
0: Фантастика. Шикарно. Это Роберт Шекли такой придумать не мог. Ну, Евдоксия тоже фантазирует. Не хватает приложения «Телепорт», чтобы нажимаешь кнопочку, и тут хоп, и любимый рядом оказался. Или я с ним. А представляете, он чем-то занят на работе. Вот вы нажимаете «хлоп», а он, например, оперирующий хирург, и такой со скальпелем раз, и материализовался рядом с вами. В стерильном одеянии, заметьте.
1: Заметим. Не будем развивать, потому что там вырисовывается фантазия такое.
0: Поэтому, да, друзья, фантазируйте

сами. Рассказывайте, какого приложения не хватает в вашем смартфоне. Тут, видите, корейцы изобрели приложение, которое показывает, где можно найти тень в жарком городе. Да. Вот мы поэтому и спрашиваем вас, что нужно вам. Ну, понятно, жители Мурманска скажут, где посмотреть на солнце полярной зимой. Но, тем не менее, фантазируем, рассказывайте. Автору лучшего мы вручим очень приятный приз уже через полтора часа.

0: Ну, конечно, Рик Эстли на радио 7 на Семи Холмах, его Never Gonna Give You Up. И наверняка у вас есть история, связанная с этой песней. Но сегодня мы не о ней. Сегодня другой суперхит и другая суперистория.
1: Мой саундтрек на радио 7.
2: Мы собираем ваши истории на нашем сайте, друзья. Вспоминаете, какие моменты были обозначены или сопровождались прекрасной музыкой, заикарились, да, именно такое слово. И вот теперь каждый раз, когда вы слышите какую-то песню, возникает воспоминание.
0: И, конечно, чем ярче история, чем она интереснее, тем больше у нее шансов попасть в эфир. А автору этой истории мы прямо красивой на всю страну вручим приз, чтобы сохранить воспоминания, опять же, на долгие годы. Сегодня у нас история от Марины из Москвы. Очень милая, о том, как детские мечты становятся реальностью. Потрясающая история. Поехали.
2: Итак, мой саундтрек. У каждой песни своя история. И мое воспоминание связано с услышанной на радио 7 песней. Дальше она ее называет, мы пока молчим. Это было в 1993 году. Провинциальный городок. Я со своей подругой Лилей теплым летним вечером сидим у нее на кухне у открытого окна. Нам по 13-14 лет. И она рассказывает мне о своей поездке к своей тете в Питер. Я нигде не бывала и слушаю ее с восхищением. Потом она достает кассету и говорит, мол, а это новая и самая модная песня. Ну и включает. В общем, я ей отвечаю, а давай представим, что мы в ресторане.

0: обе богатые и успешные, слушаем музыку и едим деликатесы. Мы находим у нее в морозилке кусочек говядины, жарим его до состояния жесткой подметки и едим, слушая эту песню. Нам восхитительно вкусно, мечтательно и здорово. С тех пор я очень люблю стейки, а с песней связано то непередаваемое ощущение юности, восторга и счастья.
1: Ну и, конечно, в конце написала Марина: спасибо Радио 7 за эти воспоминания. Каждый раз, когда я слышу эту песню, переносится она в ту самую историю и в ту поездку, в тот Санкт-Петербург.
0: На ту кухню!
1: Здравствуйте, Марина, с добрым утром! Вот она, наша героиня, она
2: доброе,
1: здесь.
2: Доброе, доброе утро всем.
1: Ну как, удалось передать настроение?
2: Да, да, безусловно. Я снова опять вернулась на практически 30 лет назад.
0: Ну, прелесть. А с подругой? С подругой-то это вы еще общаетесь?
1: Ой, хороший вопрос.
2: Вы знаете, нет, судьба развела, но мы через общих знакомых примерно знаем, что и как у кого, как сложилась
1: как
2: жизнь.
1: Ее зовут?
2: Поэтому... Ее зовут Лиля.
1: Лиля?
0: А, да, да, да, было же указано, что с подругой Лилей.
1: Да, извините, да, сейчас с подружкой Мариной вы будете слушать ту самую песню. Надеемся, и вы вернетесь на ту самую кухню. Марин, well done все-таки или medium well?
0: Medium rare.
2: Медиум.
0: Наша девочка,
2: сейчас еще добавился тартар, чтобы вообще
0: с перенькой. Конечно, все правильно.
1: За тартар вообще жму руку. Итак, дорогая Марина, во-первых, мы вам вручаем портативный фотопринтер за эту чудесную историю.
2: Ой, ура, спасибо. Это тоже мечта, потому что у меня даже полароида не было в детстве. Это было такое дорогое удовольствие. Поэтому принтеры — это просто супер.
1: Сейчас у вас есть все. И теперь у вас есть еще возможность ту самую песню объявить на всю страну, и мы ее всей страной будем слушать под ваши воспоминания.
2: Да, дорогие друзья, в эфире Beloved Sweet Harmony.
1: От Марины из Москвы. Спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: Поздравляем вас. История чудесная. Друзья, завтра ваша история будет в эфире. В это же время ждем. Присылайте radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана.
3: Мой саундтрек на Радио 7.

0: Да, это Beloved, та самая песня. Напомним, друзья, да, завтра в это же время ваша песня, ваши наилучшие воспоминания в рубрике «Игре мой саундтрек». Впереди на Радио 7 в ближайшие минуты шотландская группа Travis, ну и затем замечательная Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:21 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
2: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
4: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
5: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
6: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
7: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
8: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.

0: Управляющий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: и Шаде через пару минут. Девять 28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Среда в погодном плане станет не самым жарким, но самым солнечным днем недели. Метеорологи, потому что на сегодня прогнозируют чистое небо, показатели днем на термометрах до плюс 18 градусов. Ну и в целом до конца этой недели прогноз для Москвы и для Подмосковья очень благоприятный. Ближайшие осадки, например, небольшие, анонсировали лишь на пятницу, а сегодня-завтра и еще в субботу-воскресенье дни должны быть сухие, комфортные, теплые. Если сегодня воздух прогреет до 18 градусов, то на завтра, допустим, синоптики пообещали дневную температуру уже на уровне плюс 21. На портале «Активный гражданин» запустят голосование, чтобы жители Москвы выбрали название для нового пешеходного моста, который открыли накануне в центре на Болотной набережной под Малым Каменным мостом, соединив с его помощью участки Болотной в единый пешеходный маршрут. Благодаря новому переходу вдоль воды путь там стал бесшовным, то есть со стороны Кремля не надо больше выходить к светофорам на улице Серафимовича, ждать, время терять, а можно напрямую идти под Малым Каменным мостом с Болотной площади на площадь перед кинотеатром «Ударник» и ГЭС-2. Завершили проходку левого тоннеля на участке от станции «Остров Мечты» до станции «Кленовый бульвар». Это касается будущей Бирюлевской линии метро. Эта ветка с 10 станциями, напомню, в итоге улучшит транспортное обслуживание сразу миллиона москвичей из 8 районов столицы. Линия пройдет от ЗИЛа до Бирюлево-Западной и Восточной. В составе новой Бирюлевской линии длиной 22 километра откроют станции с пересадками на МЦК, Большую Кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого ЖД направления. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Яндекс.Карты показывают, что на МКАД на 9.30 утра несколько очень долгих заторов. Там не проехать нормально от Липецка и до Ленинского, а еще в обе стороны между Дмитровским и Волоколамским. Сложный трафик и за МКАДы далее по Москве на Ярославском-Ленинградском шоссе и по городу местами стоят Рязанский, Волгоградский, проспект Мира и Дмитровская.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+. Радио 7.

0: Жизнь, безусловно, прекрасна, но какое-то из приложений, которые еще не изобрели, безусловно, могло бы сделать эту жизнь приятнее и удобнее. Какого приложения вам не хватает в вашем смартфоне? Расскажите в наших соцсетях. Автору лучшего уже через час, лучшего комментария, через час вручим очень приятный подарок от Радио 7.
1: Да, ну а нам очень всегда не хватает Татьяны Барановой, и она приходит.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Санкт-Петербург и Алла. Правда ли, что если в ресторане не понравилось блюдо, нужно так оставить прибор на тарелке, чтобы лезвие ножа помещалось между зубцами вилки?
4: Я бы сказала, что это один из вариантов такого традиционного этикетного заблуждения, потому что, строго говоря, на самом деле существует только три положения столовых приборов на обеденном столе. Первое положение – это когда приборы просто лежат на скатерти, к ним еще не прикасались, то есть это просто вариант вот, базовой сервировки начальной. Второе положение приборов – это когда у нас пауза, и приборы справа и слева стремятся к центру, ну, может быть, немного пересекаясь как раз по центру тарелки. А вот финал, когда мы окончили трапезу, это когда приборы лежат параллельно друг к другу, где-то вот если представить себе тарелку в виде циферблата часов, они условно лежат часов на 5 вот этими там своими ручками. Но надо сказать, что вот эти все варианты, мол, несите следующее блюдо, я готов, или не понравилось, или там какие-то другие изображения там, да, с помощью приборов, каких-то фигур. Это такая довольно тупиковая, я бы сказала, история, потому что на кого мы рассчитываем? На то, что официант это молча считает, пойдет что-то сделает, там, не знаю, заменит блюдо или там пригласит шеф-повара, и что-то само по себе произойдет? Скорее всего, нет. Поэтому, если нам что-то не понравилось, или у нас есть какие-то вопросы, или претензии, или пожелания, то, конечно, лучше это вежливо озвучить официанту, нежели пытаться вот что-то изображать из приборов на своей тарелке. Лучше просто поговорить.
3: Да, друзья, и у нас тоже есть один вариант задать вопрос Татьяне Барановой. Заходим на сайт radio7.ru и кликаем на конверт в правом верхнем углу экрана.
2: Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремлевском

0: Таинственные Сейшелы.
1: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
0: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
1: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
0: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
1: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
0: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Телефон 933-55-33.
0: Sodis.ru.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
5: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.

0: Джордж Майкл. Да, его Faith на радио 7 на Семи Холмах. 9:45 в столице, и нам снова пора кого-то с чем-то поздравить. Утро на
1: Семи Холмах. Ну, здесь только стоит начать и сказать, что это американский певец стиля сальса, музыкант и композитор.
0: Он все-таки
1: и актер. Да, да, он родился в Нью-Йорке.
0: А.
1: Серьезно, да. Mm-hmm. Речь

0: об Марке Энтони. Популярен как в странах Латинской Америки, так и за пределами. Ну, а для нас еще, для девочек, известен тем, что это бывший муж певицы и актрисы Дженнифер Лопес.
1: Ну, да. Мне кажется, только этим он и знаменит. Хотя нет, ну, у него есть хорошие песни, безусловно.
0: А можно честно признаться?
1: Давай.
0: Я когда смотрела на эту пару, ну, давно, да, вот такая пара, я все удивлялась. Такая красивая Дженнифер Лопес.
1: Что она в нем нашла?
0: Да. Ну, как-то, ну, простите меня, пожалуйста, мне оказался он, ну, не сказать, чтобы прям очень привлекательный. Потом я повзрослела и поняла, что пары бывают разные. Но вот это ощущение до сих пор вот периодически вспоминаю. Что есть интересного про него? Марк Энтони является самым продаваемым артистом в жанре сальса в истории музыки.
1: Ух ты!
0: Собрал миллиарды прослушиваний, множество золотых и платиновых альбомов. Что касается брака с Дженнифер Лопес, то с 2004 по 2011 год, если не ошибаюсь, собственно, брак длился, у них родились близнецы Макс и Эмме. Ну и даже после развода они сохранили дружеские и творческие отношения, это абсолютная правда. У него большая семья, у артиста воспитывает он детей от разных браков и отношений, и всего у него, ну, тут источники расходятся. Я вот пыталась выяснить, и да, достоверно неизвестно. Но в целом либо 7, либо 8 детей. Ну, как бы много.
1: Где
0: ну,
1: 8, достаточно. Там 12, да?
0: Ну,
1: не
0: что
1: все фанатки еще письмо
0: деле.
1: Написали.
0: Еще Марк известен тем, что часто выбирал в спутнице жизни победительниц конкурсов красоты и моделей.
1: Вообще молодец.
0: Был женат на мисс Вселенной.
1: 0% осуждений.
0: На неделе моды как-то кого-то тоже себе нашел и так далее. Ну, в общем, я уж не знаю, почему она выбирала на себе действительно очень-очень, вот по общим меркам, красивых женщин.
1: Свет, что за вопрос? Почему мужчина выбирал себе очень красивых женщин? Он что, должен был средненькую себе найти или что?
0: Ну, не знаю, как-то по силам надо. Нет?
1: Мужчина, талантище, актер, певец,
0: ладно,
1: миллионер. Ну, как-то по силам надо. Он ей вот такое спел, глазами и ореховыми и посмотрел
0: поплыла.
1: И говорит, родишь мне 9-го ребенка? Она говорит, конечно, Марк, кто, если не я?
0: Кстати, в сентябре 23-го года Марк получил именную звезду на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе за свои выдающиеся достижения в музыке.
1: Да?
0: Да.
1: Средненьких выбирать. Света может, конечно, тут не добавить, не убавить. Молодец, вообще молодец. Друзья, если у вас сегодня день рождения, конечно же, как всегда, и мы и вас поздравляем всей страны.

0: Шакира, ее первый, наверное, самый главный хит «Whenever, wherever» на радио 7 на Семи холмах. Ну, у кого сегодня день будет зажигательным, а у кого просто сияющим, об этом в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня окажутся в ситуации, где придется действовать мягче, чем хочется. Овны, львы и стрельцы, не рубите с плеча. Возможно, именно уступка позволит вам сохранить гораздо больше влияния, чем открытое давление.
0: Знаки Земли. Вы сегодня можете получить возможность узнать о человеке то, что он никогда не рассказывал вам напрямую. Тельцы, девы и козероги, отнеситесь к этой информации бережно, ведь доверие легко получить случайно и трудно вернуть.
2: Знаки воздуха. Звезды советуют присмотреться к собственным формулировкам. Близнецы, Весы и Водолеи сегодня могут запутаться в словесной эквилибристике и упустить шанс, так что помните, краткость – сестра таланта.
0: Знаки воды сегодня почувствуют гордость за человека, которому они когда-то помогли совсем немного. Раки, скорпионы и рыбы. Его успех напомнит вам, что даже небольшое участие иногда необходимо.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Я твой внутренний механик.

0: когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Утро на семи холмах.
2: Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Солнце и плюс 18 днем. На пике прогрева воздуха – это главное из прогноза погоды на сегодня для столичного региона. При этом на завтра синоптики обещают тоже без осадков и уже до 21 градуса тепла. А в пятницу днем по прогнозам снова должно быть плюс 18, но могут пройти дожди. Правда, небольшие.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. Кто? Новости. Кто? Денис Лизин. Здравствуйте.
4: Да, Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Новый дорожный знак. Он обозначать будет парковочные места многодетных семей. Официально презентовали этим утром в Министерстве транспорта. Давайте посмотрим на него. Ну, словесно представим. На знаке изобразили традиционную белую букву «П», английской «P», паркинг, на синем фоне. И в нижней части этого нового знака добавили символ семьи с тремя детьми. То есть фигурки папы, мамы, трех отпрысков. Сейчас по этому поводу готовят изменения в правила дорожного движения. Далее этап будет. Внесут необходимые изменения в дорожный ГОСТ. После этого новый знак начнет появляться на улице.

0: по всем населенным пунктам. Будет обозначать всероссийский проект по созданию семейно-ориентированной городской среды, уточнили в Минтранспорта. Запуск вот этих парковочных мест специально для многодетных – это на практике дорожные перспективы следующего года. Маркетплейсам запретят завышать комиссии для российских продавцов. Это новость от Минэкономразвития, где в виде меры по регулированию платформенной экономики, собственно, и анонсировали запрет для наших торговых интернет-порталов устанавливать именно для российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых более высокую плату за товары и за услуги, нежели для иностранных партнеров. Таким образом, на маркетплейсах в Рунете убирают экономическую дискриминацию, уравнивая комиссионные. Ограничения по комиссиям распространят за каждую отдельную услугу оператора любой из маркетплейсовых платформ. И уточняется, что закон о выравнивании комиссий для продавцов на маркетплейсах официально начнет действовать с весны, с марта. А прямо сегодня не просто среда, а самый эффективный рабочий день недели с точки зрения биоритма человека. Врачи, потому что вот тут уточнили как раз то, что называется по-простому, в середине недели мы набираем самый-самый разгон по активности, в четверг уже начинается спад физической, психической, когнитивной, интеллектуальной деятельности. Так что сегодня мы все на наших пиках, наше поздравление друг другу.
1: Ну, ура! Еще, ура!
0: Да, да. Вот так звучит пик. И если еще тему разных вот процессов, казалось бы, обычных бытовых и здоровья, одновременно продолжить, объединить. Медики как-то вот так получилось из самых разных стран, не сговариваясь, еще сразу три новости выдали интересных, которые можно озвучить. Вот, допустим, одно исследование показало, что ежедневное хождение по лестнице, лифт, забываем, по лестнице, и спуск, особенно подъем, снижает риск смерти от любых причин, это цитата, сразу на четверть, на 24%.
2: Да я до четвертого дойду и все, как до десятого добраться. Ладно,
0: универсальная доза, это как раз на каждый день для взрослого от 6 до 10 пролетов, то есть это вот третьего этажа и вплоть до пятого. Это вот примерно нормально. Также второе исследование ученые подтвердили пользу садоводства для нашего психического здоровья. То есть тесты проводили масштабные, да, и показывают, работа с растениями, посадка, полив, сбор урожая уменьшает серьезным образом симптомы тревоги, депрессии. Работа в огороде теперь прям рекомендуется. Ну и заодно исследование еще закончили по поводу пользы чтения. Ну, казалось бы, что здесь нового? Но определили врачи, что особенно она полезна в зрелом возрасте, потому что прям поддерживает здоровье мозга и развивает важные когнитивные навыки чтения. И лучше всего именно процесс чтения выбирать, а не прослушивание аудиокниг.
3: А то мы только этикетки читаем, да, и артикулы на маркетплейсах.
0: Вот нам еще не только слушать музыку, но и читать.
3: Под музыку.
0: Да, отлично.

0: Друзья, с добрым утром.
1: С добрым.
0: Здравствуйте. 16 сентября на календаре, еще практически 60 минут мы вместе. И на что уйдет это время? Разумеется, на лучшую любимую музыку. Здесь же наша синематека, и будем завершать обсуждение темы.
1: Да, ваши комментарии мы еще, конечно, ждем. Думаю, на работу уже многие добрались. Можно сделать себе чай, поразмышлять, подумать. Можно коллег спросить. Кстати, возможно, кто-то подкинет хорошую идею, и вы так коллективно заберете в финале этого часа приз от Радио 7. Итак, какого приложения, ну, несуществующего, не хватает вашему смартфону?

0: и Dancing Queen на Радио 7 на Семи Холмах. А было бы классно еще приложение, знаете, какое, смотришь, мол, где самые активные танцы, вот где танцуют быстро, где медленно, вот идешь ночью по Пятницкой, например, в Москве, да, и тебе приложение подсказывает, куда заглянуть. Было бы здорово. Какого приложения не хватает вас? Об этом говорим целое утро.
1: Слушайте, сколько потрясающих сообщений. Что ты? Ты что-то хотел сказать, да?
0: Да, я хотел сказать, какого приложения не хватает вас. Нам не хватает приложения, которое исправляло бы концовки на правильные. Вот это, конечно, было очень полезно. Поехали.
1: Анна пишет. Мне жизненно необходимо приложение, куда забиваешь свою марку авто и пробег. А оно, да, тебе по пушам напоминает, когда именно твои ласточки надо поменять масло в двигателе, в коробке, когда пройти ТО, ну и прочее. И еще хорошо бы, если бы это приложение сохраняло бы марку масла, которое ты заливаешь, тут фотографию нужно загрузить, дописывает Анна. Смотрит прогноз погоды в твоем регионе и напоминает, что скоро морозы и пора сменить резину. Так что забирайте бизнес-идею.
0: Ой, то же самое с одеждой, да? То есть, например, ну, прогноз погоды, и было бы написано, что надеть.
1: О, да.
0: Там, например, ну, было бы написано, там, не знаю, Алиночка, пожалуйста, сегодня шубу не надевай, сегодня курточку полегче. Шуба красивая, но не надевай, жарко будет. Чудесное сообщение от Александра, вот прям полезнейшее. Нужно приложение для магазинов и маркетплейсов. В магазине, например, тянешься к товару, а оно пищит. Тебе это вредно. Врач запретил. Или дома в холодильнике у тебя такое же лежит. Не покупай.
1: Класс.
0: Или оно тебе не нужно. А для маркетплейсов, пишет, такое нужно дополнение. Ты в корзину чего-то накидал, а это приложение ночью тихонечко все ненужное выбросило. А ты утром встал и уже не помнишь. И нормально, и деньги сэкономил. И еще бы, пишет, хорошо, сканер организма, диагностика и рекомендуемые лекарства. Это у меня, знаете, пишет, он наболело после посещения поликлиники. Александр, шикарно. Отличное
1: очень
0: сообщение.
1: Очень хорошо. От Ирины Глуховой сообщение. Очень не хватает приложения, которое бы определяло, что за духи или кондиционер для белья у человека. А то спрашивать напрямую не всегда корректно.
0: У меня спрашивал один раз мужчина. В метро прям подошел.
1: Мужчина к тебе,
0: да,
1: подошел?
0: И говорит, а, братик, извини, пожалуйста, очень приятно. Запах такой. Скажи, что это у тебя? А
1: прям
0: я, мне-то ответить
1: акцентом?
0: Нечего, я не помню.
1: А ты не... А, ну ладно. Ну ладно.
0: Мне какие-то там есть разные. Ты чтоб все свои ароматы помнишь? А, ну да, кого
1: я
0: пока что помню.
1: Я все... Тут писали, что нужно приложение, которое запрещает подростку заходить в социальные сети, пока подросток не сделает уроки. И мы общими силами, всем чатом, пришли к выводу, что такое приложение существует и называется «Мать». Ну, заходишь, отключаешься подростку, и он все сам делает.
0: Братья и сестры, если у него сим-карта не подключена к интернету, есть такое приложение, подходите и роутер из розетки выдергиваете, и все. Вот и все приложение. Он не сидит в интернете, это работает. Более того, через приложение, есть уже такие приложения по управлению роутером, можно запретить кому-то там доступ к вашей сети. Легко.
1: Хорошо, спасибо.
0: Так, я пошел Свету учить, как отключать роутер.
1: Я прям не умею.
0: 13-летней дочери. Мы пока готовимся рассказать вам, на что в сети обратить внимание, а вы присылаете нам сообщение на тему, какого приложения не хватает в вашем смартфоне.

0: Adams, Here I Am на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и это, собственно, Света должна была сказать. Here I Am, вот и я, чтобы рассказать вам, на что обратить внимание в сети.
1: В сети стоит обратить внимание на Тома Круза. Он появился на обложке GQ. Представляете? Я напомню, парню 64 года, а он там с приспущенными брюками. Ну, хорош. На самом деле, очень симпатично выглядит. Прям прекрасно для своего возраста, уж тем более.
0: А в чем секрет, кстати?
1: А я не знаю. Вот это, конечно, хорошая история.
0: Он женат?
1: По-моему, да. Да, сейчас, по-моему, женат. Но, тем не менее, его тут заметили вместе с Тейлор Свифт. Они вместе ходят на футбольные игры ее мужа. Болтают, оба хороши. Ну, может быть, вот как раз Тейлор пытается узнать вот эти вот самые секреты долголетия в хорошей форме. Возможно. Так, тут стали известны самые частые орфографические ошибки в ЕГЭ по русскому языку этого года. Угу. Среди них, собственно, часто это правописание гласных, согласных в корне. Я сейчас попробую все это проговорить уже с ошибками. Если школьники нас слышат, вот сейчас будут ошибки.
0: Запоминайте, тетя Света вам поможет сдать ЕГЭ в следующем году.
1: Самое распространенное – менталитет, писали школьники.
0: Серьезно?
1: Да. Упомянул.

0: Почему-то через «за». Зачем?
1: Потому что память, проверочное слово. Они вот так автоматически думают.
0: Так, «выражение».
1: Это понятно, от какого слова. Дальше.
0: Не было кого... Не было кого-чего лагерей.
1: Ух ты.
0: Представляешь? Ну, я не понимаю, почему так. Ну, не знаю. Так, еще есть. Период отправляет помогать. Ну, вот, собственно, не там много, но вот самое-самое распространенное — это вот эти.
1: А еще, знаете, экстремальные часто через «и» пишут. Экстремальные. И проверочное слово, мол, экстрим.
0: Ну да.
1: Есть такое.
0: Да.
1: Русский язык — сложная штука, но есть вообще огромный секрет. Вот сейчас прям раскроем, и Свет его тоже точно знает. Чтобы грамотно научиться писать, нужно просто много читать. Вы
0: все.
1: Знаете, слово,
0: да, все.
1: Слово такое употреблю, ну, такое не очень хорошее.
0: Насмотренность.
1: Вы тупо запомните, как это слово. Просто запомните. Не нужно знать правила никакие. Ну, пунктуационно, да, безусловно, надо помнить, но... Как пишется слово, просто запомните, деваться некуда. Хотя, конечно, можно запомнить, как шнурки завязывать, новый лайфхак. Сегодня я раскопал крышечку из-под лимонада, то есть это тоже можно посмотреть, но пользы от этого не будет.
0: Так, добавлю еще пару новостей, буквально по одной строчке. Аманда Сейфрид и ее муж Томас расстались. 9 лет брака ребята вместе провели, у них там и дети. Но, тем не менее, вот пока Аманда всячески работала, Томас на самом деле был, ну, скажем так, на хозяйстве, и в конечном итоге очень много по карьере ему пришлось упустить, и это положение вещей его не устраивало. Ну вот, собственно, пара распалась. Ну и буквально одной строкой. Snoop Dogg внезапно выступил на армянской свадьбе. Видео в сети.
1: Не комментируется.
0: Нет. Утро на семи холмах. Дмитрий

0: Сергей. Quando на радио 7 на семи холмах. Далее Милен Фармер, Джастин Тимберлейк и Эрик Кармен. А еще наша синематека. 10:20 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли

0: каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
2: Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
3: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье. На берегу залива Онежского озера вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Я планирую развитие компании, а грузовичков бизнес планирует мои маршруты. Я открываю новый филиал, а грузовичков бизнес организует офисный переезд. Я провожу время с семьей, а грузовичков бизнес развозит товары моим клиентам. Я занимаюсь своим делом, и грузовичков бизнес занимается моим делом. Грузовичков бизнес. Мы берем логистику на себя, чтобы вы могли заниматься главным. Оформите заказ по телефону 8-499-700-1010.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в «Дом Лента» еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Туп «Матерра» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
10: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: 21 в столице. Мы снова в соцсети за вашими комментариями.
1: Сегодня мы выясняем, какого приложения не хватает именно вам. Вы фантазируете, а мы записываем идеи. Наверное, это так кем-то воспринимается. Хотела бы приложение, которое советует... Даже не так. Подходишь к холодильнику, фотографируешь, что там есть, и приложение советует, что из этого можно приготовить.
0: Или выбросить.
1: Ну, ах, да. Сроки годности, допустим, да, учитывая. Хорошо.
0: Ольга пишет, вот много приложений для знакомств и вот для поиска друзей, но вот для поиска настоящих друзей по интересам практически нет. Сейчас очень много одиноких людей. Было бы здорово, если бы приложение учитывало возраст, интересы человека, цель знакомства, местонахождение, могло бы вот предлагать познакомиться с тем или иным человеком.
1: Mm-hmm.
0: Ну, слушайте, все равно все перетечет понятно куда. Все будут говорить, а давайте влюбляться. Давай, а что же мы просто
1: знакомимся.
0: А почему бы и нет, кстати? Хорошее приложение. Ольга, хорошее приложение, спасибо.
1: Было бы здорово, если бы смартфон по мимике определял наше состояние и рекомендовал что-то, ну, например, когда мы расстроены, то выскакивало бы уведомление, как нам прийти в норму, опираясь на наши интересы. Например, нужно срочно съесть мороженое, пойти гулять или посмотреть...
0: Света, хлопни пробкой, да?
1: Да. Ну что ты меня позоришь?
0: А это так называется?
1: Ну, примерно. Вот. Или посмотреть любимый фильм. Или, когда вы огорчены или злы, то тоже, чтобы что-то советовал. Ну, вот такой помощник, это было бы очень здорово.
0: А классно, кстати, да?
1: Да.
0: Правда, посмотри, типа, ляг, почитай книгу. Очень хорошо.
1: И все пройдет. От Евгения сообщение. Хочу приложение, которое сразу будет придумывать гениальные ответы в спорах, чтобы потом не мучиться по ночам, когда мозг тебе такой, а вот так надо было бы сказать в этом споре, а вот так надо было бы проговорить. О, да, это мучительно, мучительно.
0: А я ему, Алексей Петрович, вы в корне не правы. Вы знаете? Да, отлично. Хорошая. Ну, а Елена хотела бы увидеть приложение, в котором показывали еду, и вот причем оно воздействовало бы на тебя таким гипнотическим образом, что ты вот смотришь и насыщаешься. Пишет, посмотрел и поел. Какая бы была экономия? Экономия бюджету, фигуре плюс, а вернее минус, извините. Фигуре минус, ну, в килограммах. И в целом хорошо. Но, с другой стороны, а как же без КБЖУ?
1: Не, без КБЖУ никак вообще.
0: Никак. Поэтому
1: да, да, да.
0: Следим за КБЖУ и присылаем еще сообщение. Рассказывайте, друзья, 10 минут буквально осталось на то, чтобы предложить какое-то приложение, которое бы сделало нашу жизнь только лучше. Фантазируем. Через 10 минут подводим итоги, через пару минут наша синематека.

0: Эрик Кармен, его Hungry Eyes на Радио 7 на Семи Холмах. 10:37 столица, друзья. Говорим о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: Сегодня, конечно, в кино можно нарисовать любого зверя, а вот раньше участие животных требовало невероятной дрессуры, и некоторые из них становились настоящими кинозвездами, ну, мы имеем в виду зверей. И вот таким был, например, бурый гризли Барт, трехметровый гигант весом почти в тонну и обладатель удивительного экранного обаяния.
2: И первый обязательный к просмотру фильм с его участием – медведь Жан-Жака Анно. Барт играет взрослого зверя, который помогает осиротевшему медвежонку совершить опасное путешествие, после которого тот станет настоящим медведем. В этой невероятно доброй и красивой ленте почти нет слов, но на самом деле они здесь и не нужны, ведь язык природной доброты, заботы и преданности не нуждается в дополнительных комментариях.
0: Второй вспомним эпичную ленту Эдварда Цвига «Легенды осени». Здесь через призму обычной американской семьи показаны основные моменты истории 19 века. И вот как раз медведь Барт воплощает образ сурового хозяина лесов, с которым вступает в противоборство герой Брэда Питта. Позже Питт настолько подружится с медведем, что даже снимет о нем документальную ленту.
2: Другой актер «Легенд осени» — это Энтони Хопкинс. Тоже еще встретится с Бартом. Это произойдет во время съемок триллера «На грани». Партнером Барта, помимо Хопкинса, в этой картине стал еще и Алек Болдуин. Это история в духе Джека Лондона, где эрудит-миллионер попадает в авиакатастрофу на Аляске вместе с любовником жены. Единственный шанс выжить – это действовать сообща, забыв об обидах. Помимо суровых природных условий, судьбу героев омрачает такой преследующих медведь-людоед. Там все страшно и серьезно. И, разумеется, в исполнении Барта зрителя ожидает очень напряженная атмосфера, созданная в том числе убедительной игрой Барта, который показывает собой всю свою мощь, суровость и беспощадность Аляски.
1: Синематека на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
3: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио 7.
4: На Семи Холмах.
1: 104.7 FM.

0: Например, хочешь прокачать ловкость, приложение тебе подкидывает обучение, допустим, жонглированию или спортивные упражнения определенные. Надо прокачать харизму, подкидывает хорошую книгу, интересные цитаты, статьи, может быть, фильм, ну и так далее.
1: А мне это кажется, отличная идея.
0: Да, да, да, это очень круто.
1: Я бы добавил еще сообщение из ВКонтакте от Ирины. И на этом можно уже потом к победному переходить. Угу. Комментариев очень много, правда, но вот это прям такое отдельное. В общем, Ирина пишет: не знаю, как там с приложениями. Лично мне смартфон создает только проблемы в последнее время, так что усугублять их лишними приложениями, наверное, все-таки не надо. Наверное, действительно, вот все, что есть, этого достаточно. Но, тем не менее, друзья, мы переходим к победному комментарию. И сегодня главный приз этого утра забирает...
0: Забирает Анастасию, потому что мы, ну, в целом, тут в студии согласились.
1: Даже не сомневались.
0: Что действительно, действительно, этого приложения очень не хватает человечеству. Анастасия пишет: еще я бы хотела, чтобы было приложение, которое записывает мои сны. Человечество столько блокбастеров лишилось, потому что я их забыла.
1: Вот кто-то
0: браво
1: лишился, а вы приобрели. Мы вас поздравляем. Главный
0: не
1: приз
0: во
1: утра
0: сне,
1: ваш.
0: Не во сне, наяву вам достается наш прекрасный термостакан от Радио 7. Поверьте, этой осенью он вам точно пригодится.
1: Уж согреет, тут даже не сомневайтесь. Друзья, большущее всем спасибо. Вот пофантазировали, так
0: да,
1: пофантазировали.
0: Да.
1: Тем не менее, не останавливайтесь, пишите еще, потому что если в эфире мы прощаемся, то в сети мы всегда с вами на связи. И, кстати, в сети вы можете предложить тему на четверг. Завтра у нас четверг, по четвергам тема от слушателя. Напишите либо Свете в личку, либо мне, либо просто нас где-то отметьте, мы все мониторим, все читаем и скажите, что было бы интересно обсудить в эфире именно вам. Возьмем, да, вашу тему, обсудим на всю страну, почему бы и нет. До конца этого часа отличная музыка. Далее 7 песен без перерыва на старте каждого часа и в 17.00 Олег Машков, наш прекрасный коллега, пожелает вам доброго вечера. Ну, а мы этим утром говорим вам пока и до завтра.
0: Пока.
1: До свидания.

Ой, смотрите, какое интересное сообщение. Я бы хотел себе приложение, которое, как в компьютерной игре, помогает прокачивать характеристики персонажа, то есть себя самого. Но делает это за тебя, не делает, а именно указывает, что нужно сделать.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
6: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшен Калит. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторрос».
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7.
10: Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Солнце и плюс 18 днем. На пике прогрева воздуха. Это главный из прогноз погоды на сегодня для столичного региона. При этом на завтра синоптики обещают тоже без осадков и уже до 21 градуса тепла. А в пятницу днем по прогнозам снова должно быть плюс 18, но могут пройти дожди. Правда, небольшие.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Водители в России смогут предъявлять права с помощью цифрового ID в мессенджере Макс уже этой осенью. Как уточнили в правительстве, сейчас завершается техническая подготовка этого сервиса. Запуск запланирован до зимы. В целом, на сегодняшний день цифровым ID в Максе на самом деле уже пользуются где-то примерно 9 миллионов человек в стране. После анонса властей таковых явно будет больше именно со стороны автовладельцев. Правительство, напомню, постановление, которое разрешит предъявлять права и свидетельства о регистрации транспортного средства именно в цифровом формате в Максе с помощью сервиса цифровой ID уже официально приняло. Электронные эти автодокументы можно будет использовать по желанию, как дополнение к документам бумажным. Запретить выдавать любые, а не только льготные ипотечные кредиты на стройку индивидуальных домов без использования счетов эскроу, собирается Центробанк. Тут главная цель заявлена прекратить вообще ситуации, когда из-за нерадивого подрядчика люди остаются без частного жилья и без денег, которые уже отдали строителям, и остаются при этом с ипотечным кредитом. При использовании эскроу застройщик, напомню, главное, получает деньги покупателя только после завершения строительства. И это эффективно работает как в строительстве многоэтажек, так и в сфере ИЖС в рамках льготных ипотечных программ. Там использование эскроу обязательно. И вот скоро это распространять не только на льготную ипотеку, а вообще на каждый жилищный кредит под частным домам. У кого iPhone и вы еще не обновлялись до последней версии ПО, это iOS 27. Лучше не спешить пока это делать, потому что сообщается, что обновление вызвало уже массовый сбой на американских смартфонах, которые работают именно у нас в стране. Айфоны начинают работать, мягко скажем, некорректно, то есть некоторые наши сервисы вообще пропадают из памяти гаджетов, какие-то российские приложения исчезают и больше не скачиваются, другие открываются, но с ограничениями, то фото нельзя отправить, то удалить нельзя сообщение, даже при подключенном интернете некоторые приложения прекращают работать и так далее. При этом после обновления айфонов до iOS 27 в России еще искусственный интеллект Apple начинает не справляться с обработкой фотографий, а голосовой помощник Siri перестал понимать русский. Это были новости на Радио 7. На Семи Холмах дали отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
1: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
2: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
1: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
2: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
3: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».

0: Соответствующая группа МСФ. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и

0: Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: В музее-заповеднике Коломенское работает выставка об истории строительства и воссоздания дворца царя Алексея Михайловича. Это деревянная резиденция 17 века, которую современники называли «восьмым чудом света». Государь лично следил за ходом работ. Экспозиция познакомит посетителей с уникальным обликом деревянной царской резиденции, состоявшей из 26 теремов различной высоты, украшенных искусной резьбой, ажурными подзорами и декоративными элементами. Гости узнают, что такое бочка, лемех и прапор – характерные элементы деревянного древнерусского зодчества, сформировавшие неповторимый силуэт дворца. В театре Гоголя в пятницу захватывающая мистическая комедия «Игроки. Иллюзия» по мотивам пьесы Николая Гоголя. В центре сюжета – картежник высшего класса, честолюбивый авантюрист, считающий себя непобедимым. Волею судьбы он оказывается вовлеченным в азартную игру с колоссальными ставками, цена участия в которой невероятно высока. Как говорит режиссер Антон Яковлев, однажды твоя жизнь может превратиться в сплошную иллюзию, и ты начнешь путать реальность с вымыслом. Особенно, когда азарт и желание одержать верх любой ценой становятся главными, а мораль и принципы уходят на второй план. Начало спектакля в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
2: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
3: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
4: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.
0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг и, по традиции, тема от слушателя.
2: На связи с нами Екатерина из Москвы, и она спрашивает, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть, возможно, рядом, в реальной жизни?
1: Ну и в реальной жизни на Радио 7 для вас настоящие музыкальные герои, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а также ваши прекрасные истории с прекрасной музыкой в рубрике «Игре. Мой саундтрек».
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Дженнифер Лопес. «If You Had My Love».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность без осадков и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. Правительство России планирует продлить запрет на экспорт дизтоплива для производителей. Кабмин намерен сохранить ограничения до конца октября. Как пишут ведомости, продление эмбарго связано с необходимостью обеспечить внутренний рынок топливом. Сейчас ограничения действуют до 30 сентября. В Минэнерго отметили, что все решения по экспортным ограничениям принимаются с учетом объемов производства и запасов нефтепродуктов, а также ситуации на внутреннем рынке и динамики спроса. Врачи предупредили о двух волна гриппа в новом эпидсезоне. Первая ожидается в конце ноября текущего года, а вторая – в феврале-марте следующего. Такой прогноз сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков. В стране уже началась кампания по вакцинации против гриппа. Отечественная вакцина полностью адаптирована под мутировавшие штаммы. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России высокая готовность к сезону гриппа.

0: Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Музей транспорта Москвы открыл новый музейный комплекс площадью больше 20 тысяч квадратных метров. Он расположен в памятнике архитектуры, гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице 27. В комплекс вошли постоянная экспозиция, мультифункциональное пространство для временных выставок и культурно-развлекательных мероприятий, детский центр с инженерной школой, библиотека, кафе, рестораны, благоустроенный зеленый двор. В 13 тематических зонах представлены 53 транспортных экспоната от конки 1872 года и автомобиля КИМ-1050 до троллейбуса МТБ-82Д, автобуса Икарус-55, трамваев и вагонов московского метро. А теперь о ситуации на дорогах столицы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Ясенева до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского. Новорижское шоссе, есть проблемы от поворота на деревню Позняково до МКАД, Ярославка от Болшевского шоссе до Сержантской улицы, проспект Мира тормозит от улицы Докукина до Трифоновской, а Щелковское шоссе от Медвежьих озер до реки Пехорка. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем хорошей среды.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
0: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
4: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайм. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес – эксперт в городских перевозках. До конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Заказывайте. 8-499-700-1010.
2: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: 100 секунд о важном. В Москве есть отели, которые становятся частью городской истории. «Карлтон» на Тверской улице именно такой. Сегодня у нас в гостях генеральный директор отеля Оксана Леоненко. Оксана, здравствуйте. Почему отель «Карлтон» Москва называют культовым?
1: Здравствуйте. «Карлтон» стал культовым благодаря эталонному сервису и расположению. Он находится в самом сердце Москвы, в шаговой доступности от Красной площади и Кремля. Это место исторически было центром светской жизни столицы, куда съезжались мировые знаменитости. «Карлтон» унаследовал эту особую энергетику. Отель уже почти 20 лет сохраняет особые отношения с гостями и в основе этой лояльности внимание к деталям. Даже ключ-карта здесь становится персональным жестом с инициалами гостя. Легендарный ресторан на крыше О2 ресторан, атмосферный лобби-бар, представленные в отеле галереи современного искусства и арт-коллаборации – все это формирует не просто впечатление от визита, а привязанность, которая остается с гостем на годы.
0: Оксана, как лучше начать знакомство с «Карлтон», чтобы прочувствовать его уникальную атмосферу?
1: Ваше первое впечатление начинается с лобби отеля. Можно чуть задержаться и обратить внимание на детали интерьера, вдохновленные дворцом.

0: новой эстетикой и культурным наследием. Заселившись в номер, увидите, с какой заботой мы подготовились к вашему приезду. Далее отправляйтесь в спа с бассейном, декорированным сверкающими кристаллами Сваровски. А вечером вас ждет панорамный вид с крыши О2-ресторана. От него действительно захватывает дух.
1: Оксана, спасибо. Ждем вас завтра, чтобы продолжить разговор. Программа выходит при поддержке ООО «Hotel Management Company».
2: 100 секунд о важном.

0: Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома. Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
3: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом «Франко» в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом «Франко». 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 000 000 рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1978. Глория Гейнер. I will survive.

0: 107. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность без осадков и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В отряд космонавтов Роскосмоса в рамках 5-го открытого набора подали заявки 12 тысяч человек. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Новый набор стартовал в феврале и проходил в два этапа – заочный с подачей документов и очный с тестированием. Впервые в рамках отбора был задействован портал госуслуги. Он мог помочь кандидатам собрать все необходимые документы. Итоги открытого набора должны подвести 10 ноября. По его итогам планируется отобрать от 4 до 6 кандидатов. В Тбилиси представили проект строительства «Трамп Тауэр». Как заявил премьер Грузии Иракли Кабахидзе, инвестиции составят 2 миллиарда долларов. По его словам, 600 тысяч квадратных метров современного пространства создадут особенную экономическую и туристическую привлекательность. Проект включает в себя 62-этажное здание высотой 280 метров. Его строительство планируют завершить в 2031 году. Всего в комплекс, который сдадут в 2033, войдет 6 высотных зданий. 24 сентября впервые в Туле состоится показ интерактивного литературно-театрального проекта «Интуиция». Его участниками станут известные актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова, а также популярный современный писатель Александр Цыпкин. В программе 10 рассказов, созданных совместно писателем и артистом. По мотивам проекта написана и поставлена одноименная пьеса, которая с успехом идет в Москве на разных театральных площадках. Сам проект показывается нечасто, но всегда собирает аншлаги. И 24 сентября Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Ольга Литвинова выступят в Туле на сцене городского концертного зала. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Большой Тульской, на внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до шоссе Энтузиастов. Дмитровское шоссе есть проблема от Третьего Нижнелихоборского проезда до улицы Руставели, Можайское шоссе тормозит от улицы Чикина до Минского шоссе, а Каширка от улицы Борисовские пруды до проспекта Андропова. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
4: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
3: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
4: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
3: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
4: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
3: Sodis.ru.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ой. Это у меня в глазах двоится.
8: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
9: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
10: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Лес шепчет, вода. Да, слушай.

0: Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ-стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
3: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
4: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
5: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
0: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, и, по традиции, тема от слушателя.
2: На связи с нами Екатерина из Москвы, и она спрашивает, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть, возможно, рядом, в реальной жизни?
1: Ну и в реальной жизни на Радио 7 для вас настоящие музыкальные герои, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а также ваши прекрасные истории с прекрасной музыкой в рубрике «Игре. Мой саундтрек».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
4: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Dacia Kalit. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Мотор Рос». Подробности уточняйте у дилеров.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Пауло Конте. «Виа Конме».

0: Радио 7 о погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность без осадков и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Названы сроки появления возможности предъявить водительские права через МАКС. Она появится этой осенью, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Выступая на международном фестивале молодежи, он рассказал, что цифровым ID пользуются уже около 9 миллионов человек. По словам главы аппарата правительства, ведется работа над сервисом предъявления водительских прав в национальном мессенджере. Электронными документами можно будет пользоваться по желанию, они не заменят бумажные, а будут действовать наравне. Алексей Батраков и Матвей Сафонов вошли в состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи. Список опубликован на сайте Российского футбольного союза. Всего в этот перечень включены 29 футболистов. Уточняется, что тренировочный сбор национальной команды начнется 21 сентября. Спустя 8 дней, 29 сентября, подопечные Валерия Карпина в Казани сыграют с Ираном, 3 октября в Екатеринбурге с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде пройдет матч с Нигерией. В России сегодня День специалиста по управлению персоналом или День HR-менеджера. Этот праздник отмечается всеми специалистами-кадровиками. История Дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими к ним по найму. Если раньше сотрудники отдела кадров выполняли исключительно рутинную работу по приему на работу и увольнению, то круг обязанностей HR-менеджеров значительно шире, от поиска соискателей до определения кадровой политики и формирования корпоративной культуры в целом. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавки, от Путилковского шоссе до Ленинградки. На внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов и от Дмитровки до Путилковского шоссе. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Шмидтовского проезда до Звенигородского шоссе. На внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до Шереметьевской. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прекратить.

0: коснуться к тебе. Билеты на сайте perucoa.ru 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? «Грузовичков Бизнес». Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в «Грузовичков Бизнес» специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. «Грузовичков Бизнес». Быстрое решение ваших логистических задач.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
7: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе, и этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама. Радио 7 представляет Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
1: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, и, по традиции, тема от слушателя.
2: На связи с нами Екатерина из Москвы, и она спрашивает, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть, возможно, рядом, в реальной жизни?
1: Ну и в реальной жизни на Радио 7 для вас настоящие музыкальные герои, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а также ваши прекрасные истории с прекрасной музыкой в рубрике «Игре. Мой саундтрек».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть миллион рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года.

0: года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Элла Фицджеральд. «Hello, Dolly».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность без осадков и до 19 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, также без осадков. Ночью плюс 7, плюс 9, а днем 21-23 градуса.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. Больше 6 миллионов россиян выбрали через госуслуги, каким образом они будут

0: голосовать. Свыше 4 миллионов заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании, еще больше 2 миллионов – на выбор удобного участка через сервис «Мобильный избиратель». Об этом сообщили в Минцифры. Напомню, в рамках единого дня голосования в период с 18 по 20 сентября в стране состоится больше 2200 избирательных кампаний разного уровня, в том числе пройдут выборы депутатов Госдумы. В Москве открылся пешеходный мост на Болотной набережной. Он проходит под Малым Каменным мостом. Пешеходный мост длиной около 170 метров возведен в русле водоотводного канала. Его строительство завершило создание пешеходного маршрута по правому берегу Москвы-реки от набережной Тараса Шевченко через Воробьевы горы, парк Горького и Крымскую набережную до острова Балчуг. Новый мост соединил Болотную площадь с кинотеатром «Ударник» и ГЭС-2 пешеходным пространством. 60% опрошенных россиян признались, что любые конфликты в личной жизни приводят к упадку работоспособности. При этом, чтобы абстрагироваться на работе от таких проблем, треть респондентов старается чаще общаться с коллегами. Каждый пятый берет на себя больше рабочих задач, еще 19% стараются больше двигаться на работе, а каждый седьмой дольше остается в офисе. В ходе опроса также выяснилось, что половина опрошенных работодателей считает, что компании должны помогать сотрудникам в решении всех вопросов, поэтому компании все чаще предлагают сотрудникам услуги психолога в качестве части соцпакета. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Автозаводской улицы до Большой Тульской, от Комсомольского проспекта до Бережковской набережной. На внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до Савеловской эстакады. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от Ясенева до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД тормозят от Белой дачи до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем чудесного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
2: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.
3: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор – бомба! Все, что нужно при ремонте – от шурупа и до дома.
4: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
5: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
6: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
7: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье. На берегу залива Онежского озера вас ждут 11 номеров.

0: И 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
1: Мальдивы, Турция, Индонезия,
2: Сейшелы, Япония, Китай.
1: Роскошный отдых в тропиках и на островах.
2: Лучшие отели мира, эксклюзивные круизы.
1: А еще яхты, перелеты первым классом, трансферы на вертолетах.
2: И, кстати, не пора ли задуматься о зимних Альпах?
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
3: Радио 7.
1: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
7: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшен Калит. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого

Часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2008. Джастин Тимберлейк и Мадонна. 4 minutes.

0: Breakdown. Радио 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность без осадков и до 19 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, также без осадков. Ночью +7, +9, а днем 21-23 градуса.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Росавиация не планирует ограничивать количество чартерных рейсов иностранных авиакомпаний. По словам главы ведомства Дмитрия Ядрова, чартеры зарубежных перевозчиков выполняются на основании допусков, которые Росавиация выдает по запросу. Ранее глава Аэрофлота Сергей Александровский отметил резкий рост доли иностранных авиакомпаний на российском рынке. Он предложил уменьшить количество разрешений для зарубежных перевозчиков на чартерные рейсы по международным маршрутам. Россияне стали реже брать автокредиты.

0: кредиты. В августе было оформлено около 101 тысячи таких займов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем годом ранее. При этом по сравнению с июлем выдача автокредитов выросла примерно на 4%. Больше всего их оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают снижение спроса с высокими ценами на автомобили, дорогими кредитами, а также строгими требованиями банков к заемщикам. Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины для проведения прощального матча. Товарищеские встречи пройдут с командами Боливии 30 сентября, Буркина-Фасо 3 октября, а также Бенина 6 октября. Восьмикратный обладатель золотого мяча присоединится к сборной перед заключительной игрой, на которой ему устроят заслуженные проводы. Об этом заявил президент Аргентинской футбольной ассоциации. Напомню, 31 августа Лионель Месси объявил, что завершил карьеру в национальной команде. С 2023 года он выступает за клуб «Интер Майами». Добавлю, что за сборную Аргентины Месси провел 207 матчей и забил 125 мячей. А теперь о ситуации на дорогах Москвы.
1: Радио 7. Ситуация на дорогах.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского до Носовихинского шоссе, от Липецкой улицы до Варшавки. На внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Рязанского и от Дмитровки до Бутилковского шоссе. Третье кольцо, внутренняя сторона, есть проблемы от проспекта Андропова до Большой Тульской улицы. На внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до проспекта Андропова. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
2: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. И этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
3: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская.
4: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭТ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Я развиваю бизнес, а грузовичков бизнес планирует маршруты. Я открываю филиал, а грузовичков бизнес организует переезд. Я занимаюсь главным, а грузовичков бизнес берет логистику на себя.

0: Заказ по телефону 8-499-700-1010.
1: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: На старт! Внимание!
4: Нет внимания?
3: Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама. Радио 7 представляет Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
1: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений,

0: с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
7: Год 1977. Queen, We Are The Champions.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 19 градусов тепла. Будущей ночью, по прогнозу, без осадков. Местами туман, плюс 6-8 градусов. Завтра днем без осадков, плюс 20-22. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Что касается ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения

0: Соединение сейчас на внутренней стороне МКАД от Новорижского шоссе до Ленинградского шоссе, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до улицы Свободы, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Шмидтовского проезда до Шереметьевской улицы.
1: В Москве 5 вечера. А прямо сейчас долгожданная минутка новостей от Дианы Макеевой. Диана, привет.
0: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Президент России Владимир Путин выступит в 18 часов по московскому времени с телеобращением к россиянам по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. О планах главы государства сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, представитель Кремля отметил, что власти позже проинформируют, в каком формате Путин примет участие в голосовании. На данный момент не уточняется, выберет ли президент точный формат или проголосует онлайн. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Синоптики и МЧС предупредили о заморозках в 5 регионах Центральной России. Температура воздуха до минус 3 градусов ожидается в ночь на четверг и утром во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Тульской областях. Кроме того, ночью и утром во Владимирской и Рязанской областях местами возможен туман. В Тульской области в связи с похолоданием жителям напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании обогревательных приборов. В столице продолжается московский чекап. Благодаря этой программе к профилактике вернулись более 300 тысяч москвичей, которые в последние 2 года не проходили обследование или вовсе не обращались в поликлиники. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, всего к чекапу уже присоединилось больше 1,5 миллиона человек, а 700 тысяч завершили первый этап. Его можно пройти дистанционно в приложении «Емиас-инфо», после чего система формирует индивидуальный перечень обследований. Все они доступны по полису ОМС. Цены на аренду жилья в России впервые с 2020 года начали снижаться. Эксперты рынка рассказали, в сентябре этого года по сравнению с прошлогодним средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упала на 1,7% до 31 тысячи и почти 39 тысяч рублей соответственно. До этого наблюдался цикл роста. За 2025 он составил 10%, а за 2024 был рекордным. Средние ставки аренды квартир тогда выросли на 35,5%. Больше всего подешевел съем жилья в Краснодаре и Казани – около 10%. При этом в Москве отмечен незначительный рост на 1,3%. Это были новости. Далее с вами Олег Машков.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков. Слушайте, ну, получается так, что сегодня мы с вами рабочую неделю ополовинили. Да и первый месяц осени, по большому счету, тоже. На календаре 16 сентября, в столице 6:03 пополудни. Приступаем к вечеру, друзья мои, который, как всегда, насытим лучшей музыкой на все времена. И про качественную литературу тоже не забудем. Таковую мы обязательно обозрим в рубрике «Книжная полка». Случится это ближе к 40-й минуте, ну, а на настроение этого часа нам задаст Кайли Миног, которую послушаем прямо сейчас здесь на Радио 7. Всем привет, и пусть вечер обязательно будет добрым.

песня. Beach Boys, которых на радио 7 послушали, предельно метко отразили всю суть человеческой души и метаний, которые в ней имеются. Мол, как же хочется зимой вырваться куда-нибудь на море. Ну да, ну да. А летом нет-нет, да и снеговика слепить желание возникает. Правда же? Опять же, салатиков новогодних поесть и вот это вот все. Такое тоже, знаете ли, довольно часто встречается. Не правда ли? Кстати, до Нового года осталось каких-то 106 дней. Ну да ладно, бог с ним, доживем еще. Давайте все-таки вернемся к нашим баранам, точнее, противоречивым желаниям. Смотрите, психологи утверждают, что зимой нам хочется лета, а летом зимы, потому что таким образом люди как будто пытаются убежать от рутины и однообразия. Да, вот когда вокруг долгое время одна и та же картинка, снег и серость зимой, не знаю, там жара и зелень летом, может, кому-то надоедают. Так вот, эта картинка в любом случае постепенно приедается, и мозг всячески ищет новизны. Поэтому противоположный сезон нам кажется особенно привлекательным в моменте. Вот знаете, думаю, недалеко это от правды, ну, потому что вспомните. Наверняка же, когда в вашей жизни случается множество разнообразных и ярких моментов, такое же бывает, да? Так вот, в такие моменты, неважно, какой там за окном сезон, все в радость. Это действительно так. Поэтому, знаете, просто пожелаю вам как можно больше ярких и только положительных событий. Вот пускай они случаются в промышленных масштабах. И мне кажется, в компании «Радио 7» всегда немного ярче, интереснее и теплее. Так что оставайтесь с нами.

как только что на Радио 7 пели Maroon 5 «Танцуй, как Мик Джаггер», и в этом случае все девушки будут твоими. Ну, не знаю, мне все-таки кажется, что товарищ Джаггер, он не столько танцами берет, сколько музыкой. Все-таки эти ваши музыканты, они и правда вызывают у женского пола интерес. Вот, знаете, мне кажется, что можно считать очень даже показательным эксперимент, который провели ученые из Французского университета Южной Британии. Так вот, умы от науки запускали в торговый центр мужчину и заставляли его знакомиться с барышнями. Причем первый раз в руках у него была спортивная сумка, мол, весь из себя такой физкультурник, во второй раз кофр с гитарой, ну а третий просто с пустыми руками, без ничего. И в итоге на просьбу оставить номер телефона 9% барышень оставляли его спортсмену, 10% мужчине с пустыми руками, а вот гитаристу, между прочим, номерок давала каждая третья, да. То есть выходит и правда, что ли? Дамы, оказывается, падки на музыкантов. Вот, милые барышни, как бы вы поступили в этом эксперименте? Пока будете музыку слушать, можете черкнуть пару строк в тележку, например. Ну, а далее на Радио 7. One Equal T, а прямо сейчас сэр Элтон Джон на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Рублёва-Успенского шоссе до улицы Свободы, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до улицы Свободы, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне третьего транспортного кольца от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. Всем удачи в пути и отличного настроения!
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
2: Реклама.
3: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
6: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
7: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
8: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
9: «Мобискар» автостекло заменим быстро и легко.
10: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
9: «Мобискар».

0: легко.
1: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
2: Рекламная служба в Москве. EMG.FM. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: История, знаете ли, это всегда переплетение личных судеб, законов экономики и принципов политики, где за обычными событиями скрываются неочевидные связи. И сегодня давайте поговорим о книгах, авторы которых исследуют знакомые имена и эпизоды с новой стороны. Каждая работа — это попытка отделить факты от наслоений мифов и показать, как далекие сюжеты до сих пор влияют на ход мировой истории. Итак, Маттео Струкул, Медичи, королевы Франции. Это исследование эпохи Ренессанса через эпопею семьи, которая оставила огромный след в истории Европы. Издание повествует о Екатерине и Марии Медичи. Первая, став королевой, провоцирует конфликт между католиками и гугенотами, а вторая, жена

0: жена Генриха IV сталкивается с заговорами, предательством и дружбой с Рубенсом. Далее. Виктория Янтурина. Сталин. Деконструкция мифов. Это довольно смелый путеводитель по сталинской эпохе. Автор отказывается от эмоциональных ярлыков и дает системную деконструкцию главных мифов вокруг Иосифа Виссарионовича. На основе документов раскрывается логика государственного управления тех лет и суть ключевых событий первой половины прошлого века. Ну а напоследок Майкл Пемброк. «Шелк, серебро, порох. Торговля с Китаем, которая изменила историю». Это исследование посвящено трансформации западного восприятия Китая. Автор подробнейшим образом останавливается на важных исторических событиях, прежде всего на торговле шелком, фарфором и чаем. Современное отношение Китая с остальным миром – это следствие многочисленных взаимодействий, конфликтов и побед. Собственно, их анализ помогает нивелировать точки напряжения. Ну, а точки напряжения, которые могли случиться от сегодняшнего дня, мы будем нивелировать с помощью лучшей музыки на все времена. Добрый вечер.
1: Книжная полка на радио 7.

0: Как на самом деле произносятся сложные слова? Куда поставить ударение? Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням, утром. Говорим правильно. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Два моря. Средиземное и Эгейское.
4: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
3: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
4: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
3: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
4: Респектабельный семейный отдых в Турции.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Содис.ру.
5: Остановись, выдохни, услышь себя. Белькорпо – премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы, душ-шарко, современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Белькорпо.ру.
6: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор, бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
7: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый выдавиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104,7 FM.
0: Вечер на семи холмах.

0: Тедди Свимс и Томас Ретт на радио 7. Как по мне, чертовски удачный фит получился у этих музыкантов. Ну, собственно, было бы иначе, то он в наш эфир и вовсе бы не попал. Это правда. Сегодня, кстати, знаете, ваш покорный слуга уже какой? 5-й контракт с холдингом подписал. И, знаете, вот кроме шуток, безмерно рад, что все эти годы работаю в окружении лучшей музыки на все времена. Ну и, безусловно, в вашей компании. Это действительно греет душу. Кроме шуток. Ну а в подтверждении моих восторгов по поводу музаций, далее в эфире появятся YouTube, которые подведут черту под этим часом. Ну а пока же несравненная Хелен Фалашаде Аду и группа Шаде на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: Акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
2: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Dacia Kalyan. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
6: Берем кредиты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
11: Год 1992. U2. One.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Что-то синоптики расщедрились на хорошие прогнозы. Завтра опять перемена облачно в столице, без осадков. При этом до 21 выше 0 ожидается. И ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
2: В Москве 6 вечера. А прямо сейчас предлагаю прослушать выпуск новостей от Дианы Макеевой. Привет, Диана.
4: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Банк России сможет вернуться к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляционных процессов. Об этом сообщил советник председателя Центробанка.

0: Банка Кирилл Тримасов. По его словам, продолжительность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики напрямую зависит от динамики устойчивой инфляции. Сейчас она переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%. 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание Совета директоров регулятора по вопросу об уровне ключевой ставки пройдет 23 октября. Казахстан рассматривает введение электронных разрешений на въезд для граждан всех стран, с которыми действует безвизовый режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики. В министерстве подчеркнули, что возможные изменения коснутся не только россиян. Порядок установят для граждан порядка 50 государств. В список входят и страны СНГ, а также государства Евросоюза и США. Разрешения планируют оформлять через государственную платформу. Уточняется, что сервис уже доступен. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа до поездки. Москвичи выберут название нового пешеходного моста в районе Болотной набережной. Голосование стартовало в проекте «Активный гражданин». На выбор предлагаются два варианта в честь Ильи Репина и связанное с кинотеатром «Ударник». Он находится рядом, как и памятник художнику. Накануне мэр Сергей Собянин открыл новый мост. Он связал прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Репинского сквера до парка Горького и Воробьевых гор. Участники ЕГЭ по русскому языку чаще всего ошибались в корнях и суффиксах. Об этом сообщает РИА Новости. Также затруднения вызвали частицы «не» и «ни», окончание имен существительных, прилагательных, числительных и глаголов, написание слов через дефис. Нередко выпускники писали «сделать» и «бесценные» через «з». Кроме того, путали гласные «а» и «о» в словах «упомяну» и «помогать». Отмечены сложности со слитным, раздельным и дефисным написанием слов в разных частей речи, например, «потихоньку», «подальше», «поистине важны» раздельно. Это были новости. Далее с вами Олег Машков.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Вот знаете, сейчас, пока новости слушал, подумал, ведь и правда, сколько слов, которые, поди еще разберись, как писать правильно. Но, благо, мы знаем точно, что «Радио 7» каждый из нас напишет без ошибок. Ну, во всяком случае, в это хочется верить. Ну, а в эфире «Радио 7» в этом часе, помимо любимых песен, нам еще предстоит поиграть в «Третий лишний». Также во второй половине часа Филипп Смирнов выведет нас на традиционную прогулку по столице. Так что не опаздывайте, к 40-й минуте ближе все начнется. Ну а пока к лучшей музыке на все времена вернемся, с вашего позволения. И через несколько минут изволим слушать Кады Бастани. А прямо сейчас Шер на семи холмах. Добрый вечер. I don't...

Кэт и Бастани на Радио 7. Castle in the Snow, что по-нашему получается как замок в снегу. Ну, пока еще рановато, знаете ли. Синоптики утверждают, что как минимум до середины

октября осадки свое агрегатное состояние не поменяют, как минимум в Москве. Ну, а там поживем, увидим, как оно все сложится. Ну, а совсем скоро, друзья мои, услышим и слушать будем голос претендента на победу в игре «Третий лишний». Таковым каждый из вас может оказаться. А на кону сегодня два приглашения на балет «Спящая красавица» в Кремль, да. Так что, если хотите грядущим воскресеньем впитать искусство таким вот образом, то отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Главное, подгадайте так, чтобы оно прилетело 7-м. И тогда играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет Семен из Москвы. Работает Семен водителем-экспедитором. Надеюсь, в данный момент, собственно, от руля мы вас не отрываем. Семен, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Нет, совершенно не отвлекаете.
1: Прекрасно. Вот приятно иметь дело с профессионалом. Я уверен, что вы бы и не стали играть с нами во время движения. Правильно же?
2: Конечно. Безопасность движения превыше всего.
1: Здорово. Мои аплодисменты. Надеюсь, вторая порция будет вам как победителю звучать. И смотрите, Семен, вот такое дело. У вас же есть волосы на голове, да? Прическа какая-то,
2: да,
1: имеется. Тогда вас с праздником. Сегодня день завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей. В общем, при желании все вышеперечисленное можете, наверное, себе накрутить. Давайте поиграем по теме прически. Вы не против?
2: Нет, конечно.
1: Здорово. Семен, скажите, пожалуйста, какое из слов не является названием прически? Маллет, бабетта или декантер? Что лишнее, что не прическа? Маллет, бабетта, декантер.
2: Декантер.
1: А что же это такое, если не прическа?
2: Мне кажется, это, наверное, ближе к какому-то блюду кулинарному.
1: Ну, вы знаете...
2: Или, может быть, танец.
1: Может быть. Вы знаете, может быть и то, и другое. Потому что декантер – это сосуд, в который переливают вино из бутылки, чтобы случился процесс декантации, да, чтобы подышал напиток, и вот это вот все. Ну, а там от бокальчика оно и до еды рядом, а и пляски могут случиться при желании. И вот, кстати, Семен, поздравляю, вы будете смотреть не просто пляски, а балет в Кремле. Два приглашения. Ваши 20 сентября на главной сцене страны случится балет «Спящая красавица» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну и теперь к нашей музыке, к музыке «Радио 7» вернемся. В ближайших планах имеется «Энигма». А прямо сейчас «Лубега на семи холмах». Добрый вечер.
0: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Строгино, на внешней стороне МКАД от Ленинского проспекта до Ясенева, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Большой Тульской улицы до Волгоградского проспекта, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошевского шоссе до Шереметьевской улицы. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи Холмах.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.ком.
5: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают.

0: обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
2: Я планирую развитие компании, а грузовичков бизнес планирует мои маршруты. Я открываю новый филиал, а грузовичков бизнес организует офисный переезд. Я провожу время с семьей, а грузовичков бизнес развозит товары моим клиентам. Я занимаюсь своим делом, и грузовичков бизнес занимается моим делом. Грузовичков бизнес. Мы берем логистику на себя, чтобы вы могли заниматься главным. Оформите заказ по телефону 8-499-700-1010.
3: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озера. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1934 году образовался Союз писателей Советского Союза. Почти сразу решили, что инженеры человеческих душ должны быть расселены компактно. То ли думали, что литература устроена как жизнь растений и зависит от переопыления, то ли просто в той логике, чтобы все под рукой. Записки на дверях писали ямбом, и не было бы ошибок в русском языке в домовом чатике. Как бы там ни было, по проекту архитектора Ивана Николаева в 1937 году построили первую очередь дома на углу Лаврушинского переулка и Ордынского тупика. Дом этот называют и сегодня писательским. Вторая очередь пришлась уже на послевоенное время. Тогда же пристроили дополнительную секцию с двумя подъездами. Ее иногда называли «барской». Там предусмотрели черную лестницу для прислуги и даже лифт. В доме жили Агния Барто и Борис Пастернак, Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Пришвин, Лев Кассиль, Олеша, Иренбург, Катаев и Каверин и многие-многие другие. Булгаков Михаил Афанасьевич должен был получить квартиру в этом доме. Да ему помешал его оппонент, критик Асаф Литовский. Да, тот самый, что запретил постановку «Дней Турбиных». Булгаков на письме оказался неробкого десятка и желчно отомстил в романе. Он сделал этот дом прототипом дома Драмлита, а Литовского вывел в образе критика Латунского. Вы же помните, как в «Мастере и Маргарите» Маргарита, обернувшись ведьмой, прилетает в этот дом и громит квартиру Латунского. Даже номер квартиры указан точный. Давайте посмотрим на эту сцену еще разок. Роскошный восьмиэтажный дом был выстроен в стиле крайней элегантности. Посреди фасада на мостовой красовалась доска черного мрамора, а на ней золотом были выведены фамилии жильцов. Среди них Маргарита сразу увидала фамилию Латунского. Она поднялась к окну квартиры номер 84 и заглянула внутрь. Квартира была пуста. Латунский в этот вечер находился на траурном заседании массолит. Первым делом Маргарита взялась за рояль. Она ударила молотком по клавишам, и инструмент издал жалобный вой. Клавиши проваливались, стены и накладки летели во все стороны, верхняя дека лопнула со звуком выстрела. Затем Маргарита открыла краны в ванной и на кухне. Вода хлынула на пол, потекла по коридору, залила паркет. Она брала ведра, носила воду из кухни в кабинет и выливала ее в ящики письменного стола. Костюм Латунского она утопила в ванне, а в двуспальную кровать вылила целую чернильницу. Она разбивала вазоны с фикусами, кружила застекленные фотографии, резала простыни. Разрушение доставляло ей жгучее наслаждение, хотя результаты казались ей мизерными. Какое наслаждение? Не правда ли? Хотя нет, конечно, шучу. Асаф Литовский потерял в первые дни войны единственного сына, застал публикацию «Мастера и Маргариты», а в 1963 году написал книгу воспоминаний «Глазами современника. Заметки прошлых лет», где многословно объяснял свою пристрастность к творчеству Булгакова и, по свидетельствам, узнал себя в Латунском. Историй тут еще много, все-таки писатели жили. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.топ.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
4: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
5: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
8: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Starship на радио 7. Nothing's gonna stop us now. Или ничего нас теперь не остановит. И знаете, друзья мои, хочется верить, что вас тоже ничто не остановит и никаких преград не будет для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Да. Ну и мне кажется, что музыка радио 7, она действительно стимулирует правильные, положительные и со всех сторон позитивные мысли. Так что оставайтесь в нашей компании. И далее мы с вами вместе послушаем Джерри Халливелл. А прямо сейчас Мэйя и Рикки Мартин на радио 7. Отличного вечера.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
17: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
18: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
19: Год 2001. Джерри Халливелл. It's raining men.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики обещают завтра в Москве до 21 градуса выше 0. При этом переменно облачное небо, осадков вроде бы не ожидается. А ветер будет дуть со скоростью не более 6 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
1: В Москве 7 вечера. Прямо сейчас главные новости по версии Дианы Макеевой. Диана, привет.
3: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по случаю выборов в Госдуму. Он призвал граждан принять ответственное решение на голосовании, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества, сказал глава государства. Президент назвал нынешнюю избирательную кампанию значимой и во многом определяющей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. ЦИК зарегистрировал на голосование 4436 кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам. Все, кто проголосует в электронном формате, станут участниками программы «Миллион призов» и выиграют до 50 тысяч призовых баллов. Москвичи могут заранее проверить, какие способы голосования доступны им на выборах в Госдуму. Это можно сделать с помощью специального сервиса в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы. Там можно узнать, доступен ли избирателю сервис онлайн-голосования. Также проголосовать можно лично на участках. С помощью специальных терминалов можно будет получить электронный бюллетень, а на участках по месту прикрепления – традиционный бумажный. С космодрома Байконур сегодня стартовала ракета на

0: носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35». Запуск прошел в штатном режиме, все системы в норме. К Международной космической станции, где сейчас работают наши Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, а также астронавты из НАСА и Франции, корабль пристыкуется 19 сентября. «Прогресс» доставит более 2,5 тонн груза. Это 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы, больше тонны продуктов питания, включая свежие овощи и фрукты. Стартовая масса «Прогресса» составляет более 7 тысяч килограммов. Россияне стали больше тратить на дорогую еду. Вся мясная гастрономия в первом полугодии потеряла 2%, при этом продажи самой дорогой крупы, нарезки колбасных изделий, выросли на 13%. Похожая картина наблюдается в растительных маслах. При падении основной категории оливковое масло прибавило 19%. Сообщается также, что быстрее всего в объеме продаж росли готовая еда, выпечка и премиальный шоколад. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что, на пару минут мы с вами вынырнули из теплого мира музыки ради новостей. Да вроде бы все идет своим чередом, судя по выпуску. Так что теперь предлагаю опустить информационный перископ, да, вернуться к любимым песням, которые, как мы знаем, сами себя не послушают. Поэтому давайте им в этом поможем. Да, ну и далее на радио 7 Энрике Иглесиас. А пока же Робби Уильямс на семи холмах. Всем привет и легкого вечера. Thank you.

Стинг сейчас на Радио 7 пел о том, что человек – это довольно хрупкое создание. Хрупкое и при этом довольно-таки глупое. Ну, потому что мы сами себя зачем-то разрушаем, чем только можем. Насилием, конфликтами, опять же, зависимости пагубных вагонов маленькая тележка имеется. В общем и правда, человек и логика, знаете ли, далеко не всегда идут по жизни рука об руку. Видимо, зря все-таки в школах в свое время отменили такой, на мой скромный взгляд, архинужный предмет, как логика. Его вот в Советском Союзе, кстати, в обязательном порядке включали в программу обучения до 59-го года, если не ошибаюсь. Если вру, поправьте, не стесняясь. И, кстати, не так давно ВЦИОМ провел опрос среди россиян с целью выяснить, а стоит ли вернуть ту самую логику в школы в качестве дисциплины. И 59% граждан заявили, что однозначно «да». Причем, знаете, в равной степени «за» высказались и мужчины, и женщины, и люди с высшим образованием, и без него, жители обеих столиц и регионов. Ну, а против логики в школах выступили 23%, еще 11% выразили свое безразличие к этому вопросу. Если что, вот меня, пожалуйста, запишите к большинству. До сих пор благодарен своему родному журфаку за то, что курс логики нам все-таки преподавали. Ну, а знаете, вот если бы таковое случилось еще на школьной скамье, то, думаю, многих и многих ошибок в юной жизни можно было бы избежать. Но, опять же, друзья мои, никто не мешает вам открыть такой учебник самостоятельно и вместе с этим открыть для себя новые мыслительные горизонты. Они откровенно прекрасны, смею вас уверить. Ну и музыка Радио 7 тоже хороша, безусловно. И далее послушаем Lighthouse Family. А прямо сейчас Ариана Гранде и The Weeknd на Семи холмах. Добрый вечер.

Lighthouse Family на радио 7. Run или беги, да, по-нашему так называется эта песня. О, даже, знаете, не песня, а настоящий гимн желанию сбежать от рутины и повседневной жизни в какую-то идиллию вдвоем с любимым человеком. Ну, мне кажется, желание вполне себе естественное и очевидное, но да, как ни крути, двое — это, конечно, прекрасно. Но со временем все равно приходит мысль, что как будто бы маловато будет, знаете ли. И это я вне контекста каких-то промискуитетов, ни в коем случае. Просто человек — животное социальное. И как бы мы не любили своих вторых половинок, сколько бы времени не хотели с ними проводить, общение нам все равно нужно заметно больше. Вот, например, исследования показывают, что для ощущения счастья человеку нужно около 20 друзей. Ну, не то чтобы друзей, вот из этих 20 человек лишь 5-6 должны быть близкими друзьями, а 15 или около того просто товарищами, с которыми общаешься, получаешь новую информацию и эмоции. Поэтому не стоит, наверное, так уж откровенно замыкаться в своей раковине. Пусть даже это раковина счастливой любви, все равно коммуникации и общение с людьми нам действительно необходимо. Ну и также, что еще нужно, это, уверен, музыка «Радио 7», потому что с ней всяк полегче будет. Ну, правда же. И далее мы с вами послушаем Криса Ри, а прямо сейчас Гвен Стефани на «Семи холмах». Добрый вечер.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Кутузовского проспекта до Шереметьевской улицы, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до улицы Свободы, на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Большой Тульской улицы. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Реклама.
4: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская.
5: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭТ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
7: если доверить его специалистам компании «Содис».
6: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
7: Специальные программы от празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
6: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
7: Всеми деталями займется персональный менеджер.
6: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. «Содис.ру».
8: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
9: Рынок стройматериалов, Каширский двор 3, на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.

0: Панама, белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
1: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
2: Остановись. Выдохни. Услышь себя. Белькорпо. Премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы. Душ Шарко. Современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Белькорпо.ру.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Amel Band только что на Радио 7 поднимала довольно философскую тему жизненного пути. Мол, куда же я иду? Будущее не определено, перемены страшат откровенно. Ну, думаю, многие понимают, о чем речь, потому что сами подобные чувства испытывают. И знаете, смею утверждать, что это чувства прекрасные. Серьезно. Ну, потому что вот эта неопределенность, она же случается потому, что все у нас происходит как будто бы в первый раз, да, что будет дальше, абсолютно неизвестно, но чертовски интересно. Это же вот как в компьютерной игре какой-нибудь. Ты садишься в первый раз, открываешь для себя новые карты, новые миссии, удивляешься и получаешь при этом удовольствие. Ну, а когда играешь по второму разу, оно, конечно, и удовольствие есть, но эмоции, как минимум, немножечко не те. Поэтому, друзья мои, давайте вот по этой жизни со всей ее неопределенностью, со всеми сложностями шагать в свое удовольствие и делать это под музыку Радио 7. Ну а далее нас ждут Тедди Свимс, Соник и The Beatles под занавес часа здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.

0: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
14: Год 1970. Beatles. Let It Be.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: По мнению синоптиков, завтра в Москве будет переменно облачно, а вот осадков и вовсе не будет. Ну, так утверждают метеорологи. При этом до 21 с плюсом на термометрах и ветер не более 6 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
1: В Москве 8 вечера. А прямо сейчас свежие новости от Дианы Макеевой. Диана, привет.
3: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Росстат зарегистрировал снижение цен на бензин в 21 регионе. Максимальные показатели с 8 по 14 сентября были в Севастополе. Там топливо стало дешевле на 6,77%. В Крыму на 2%. Об этом говорится в отчете ведомства, передают РИА Новости. Снижение цен более чем на 1% отмечено также в Новосибирской и Томской областях. В пределах 1% топливо подешевело в 17 субъектах, в том числе в Забайкальском и Алтайском краях, Калужской, Вологодской, Пензенской областях. Индексация тарифов ЖКХ в российских регионах пройдет с 1 октября. Размер повышения составит от 8 до 22%. Об этом рассказали финансовые эксперты. В следующем месяце размер индекса устанавливается отдельно для каждого региона. В Москве это 15%, в Санкт-Петербурге 14,5%, в Московской области 13%. Индексация тарифов на коммунальные услуги – это ежегодная процедура, но в этом году она прошла с отклонением от привычного графика. Традиционное повышение 1 июля перенесли на 1 октября. В России предложили ограничить использование панировки в общепите. Соответствующие инициативы общественники обратились в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предполагается запретить жарку панированных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. Вместо жарки авторы инициативы предложили использовать запекание в духовках или приготовление с помощью конвекции. Это должно сократить количество масла в готовой продукции, снизить температуру приготовления, уменьшив риск образования канцерогенов. Стоимость пакетных туров на курорты Турции с вылетом в октябре этого года на 10-15% ниже, чем с вылетом в июне. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Аналитики провели мониторинг цен на туры «Все включено» на побережье Анталии. Специалисты сравнивали минимальную стоимость туров на 10 ночей на двоих с вылетом из Москвы и базовым размещением в отелях различных категорий. В октябре ряд турецких гостиниц не смогут заполнить все свои номера, поэтому владельцы отелей

0: начали снижать стоимость проживания. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Спасибо, Диана, за эти новости, за все предыдущие. И завтра будем слушать от тебя следующие.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: А вот уже и 8 вечера в Москве.

как было бы хорошо вернуться в прошлое, что-то там подправить немножечко и обратно вернуться в настоящее. Вот об этом только что группа «Аква» пела на «Радио 7». И вот знаете, пока песня звучала, я решил спросить у искусственного интеллекта, а как же вот обстоит дело с путешествием во времени и, в частности, с путешествием в прошлое? Говорю, дорогой Иишка, проанализируй все научные источники и дай свое мнение. Так вот, в итоге, путешествие в будущее, цитирую, путешествие в будущее реально существует и измерено. Да, то есть невозможно, а существует. Наверное, мы не все знаем. А вот на тему путешествия в прошлое искусственный интеллект говорит, что вряд ли, ох, как вряд ли. Вроде бы, уравнениями Эйнштейна это не запрещено, но на этом пути стоят физические барьеры, которые, скорее всего, непреодолимы. Так что, друзья мои, давайте уже не будем так стремиться вернуться в прошлое, чтобы что-то исправить. Тем более, вот сейчас мы с вами вроде бы живы, относительно здоровы, да и не худшим делом занимаемся. Слушаем лучшую музыку на все времена. А значит, все предыдущие события привели нас, ну, откровенно, не в худший момент. Вот давайте и продолжим им наслаждаться под группу «Аха».

0: как на самом деле произносятся сложные слова, куда поставить ударение. Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням, утром. Говорим правильно. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер».

0: вкладываться в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес – эксперт в городских перевозках. До конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Заказывайте. 8-499-700-1010.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Ким Уайлд на радио 7. Камбодия. Так называется эта песня, да. Ну, потому что привычная нам Камбоджа во всем мире называется именно Камбодия. И знаете, хочется отметить, что вот эта песня стала ярким образчиком качественного семейного подряда. Потому что вещицу для Ким Уайлд написал ее дражайший папенька Марти Уайлд, который, между прочим, в середине 50-х блистал на британской сцене. Между прочим, этот джентльмен один из пионеров британского рок-н-ролла, так что можно сказать, с него в том числе все зарождалось. Ну, а спродюсировал песню брат певицы Рики Уайлд. И, знаете, вот если оба этих джентльмена стали звездами на национальном уровне в родной Британии, то Ким Уайлд пошла еще выше, потому что вот конкретно эта песня покорила хит-парады в свое время.

практически по всему миру, войдя таким образом в разряд лучшей музыки на все времена. Ну и, собственно, таково и предлагаю наш вечер и продолжить, и прямо сейчас. Ленни Кравиц на Радио 7. Добрый вечер.

0: подлец, негодяй, мерзавец эдакой. Обещал мне небо в алмазах и жениться, а в итоге ни того, ни другого. Вот примерно такой крик девичьей души в исполнении Ингрид мы с вами на Радио 7 только что прослушали. Ну и знаете, вот дабы не попасть в разряд негодяев, подлецов и мерзавцев, постараюсь держать свои обещания. Вот, например, положа руку на сердце, торжественно вам обещаю вернуться завтра в студию к 5 пополудни. Ну и, надеюсь, действительно, обещание свое сдержу. Ну, а завтрашнее утро предлагаю вам провести в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ребята ждут вас в эфире с 7 часов утра. Ну и, пожалуй, все. За сим снимаю шляпу. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1976. Элтон Джон и Кики Ди. Don't go breaking my heart.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Как будто бы прям теплеет в столице. Синоптики обещают завтра уже до 21 выше 0 на термометрах. При этом переменно облачное небо, осадков не предвидится, а ветер собирается дуть со скоростью не более 6 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг и, по традиции, тема от слушателя.
2: На связи с нами Екатерина из Москвы, и она спрашивает, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть, возможно, рядом, в реальной жизни?
1: Ну и в реальной жизни на Радио 7 для вас настоящие музыкальные герои, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а также ваши прекрасные истории с прекрасной музыкой в рубрике «Игре. Мой саундтрек».
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты damuseum.ru. 6+.
3: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные

0: доставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в «Грузовичков Бизнес» специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. «Грузовичков Бизнес». Быстрое решение ваших логистических задач.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
2: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшен Калит. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1960. Элвис Пресли. «It's now or never».

0: 7. О погоде.
1: Метеорологи обещают завтра в Москве до 21 градуса. При этом переменно облачное небо, осадков не ожидается. И ветер собирается дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

8 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг и, по традиции, тема от слушателя.
2: На связи с нами Екатерина из Москвы, и она спрашивает, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть, возможно, рядом, в реальной жизни?
1: Ну и в реальной жизни на Радио 7 для вас настоящие музыкальные герои, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а также ваши прекрасные истории с прекрасной музыкой в рубрике «Игре. Мой саундтрек».
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1985. Шаде. The Sweetest Taboo.

0: 7. О погоде.
1: До 21 градуса синоптики завтра в Москве обещают. При этом небо будет переменно облачным. Все должно пройти без осадков. А ветер будет дуть со скоростью не более 6 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг и, по традиции, тема от слушателя.
2: На связи с нами Екатерина из Москвы, и она спрашивает, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть, возможно, рядом, в реальной жизни?
1: Ну и в реальной жизни на Радио 7 для вас настоящие музыкальные герои, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а также ваши прекрасные истории с прекрасной музыкой в рубрике «Игре. Мой саундтрек».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

Музыка оживает, когда вы слушаете «Радио 7». Она такая разная, завораживающая и чарующая. Веселая и зажигательная.

Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1994. Хулио Иглесиас. Crazy.

КГ «Полночь». Далее целый час только музыка на «Радио 7».

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Дженнифер Лопес, «If You Had My Love».

информации зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1976. Элтон Джон и Кики Ди. «Don't go breaking my heart».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.